север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: наше радио.
1: Кошка, месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

теперь другое. Ты хохочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне

наше радио. Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез, ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени.

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
7: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.

0: Наша реклама.
1: Эй! Давай, давай!
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Я откуда?

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. На прошедших выходные переговорах в Москве и Киеве с участием спецпосланников США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера обсуждались новые идеи по регулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, встречи были содержательными. Госсекретарь США добавил, что в ближайшие недели появится возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости сделать Украину буферной зоной между Россией и Западом. В эфире Первого канала он сказал, что Украину по окончании боевых действий следует превратить в одну большую буферную зону, чтобы в ней не было угрожающего России русофобского режима. Так глава внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, как Москве обеспечить гарантии того, что военные действия не повторятся через 25 лет. Владимир Путин направил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну с поздравлением с 78-й годовщиной образования республики. В ней российский президент пообещал укреплять партнерство Москвы и Пхеньяна. По словам Путина, дальнейшее укрепление связи полностью отвечает интересам народов двух стран, а также способствует обеспечению региональной безопасности и формированию справедливого многополярного мира. К поздравлению также присоединился председатель КНР Си Цзиньпин. КНДР была образована 9 сентября 1948 года. Как отмечает Reuters, годовщиной Северокорейской лидера поздравили также главы других стран, включая Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Монголию, Швецию и Швейцарию. На Камчатке 6 поселкам угрожают переливы песчаных коз. Неблаговероятные явления ожидаются на северо-восточном побережье ночью и днем 10 сентября, сообщили в региональном главке МЧС. Может произойти размыв песчаных коз морской водой, а также подтопление низменных участков. Под угрозу попадают 6 поселков. Дома в российских городах-миллионниках за 25 лет стали выше на 7 этажей. Таковы результаты исследования платформы ЦИАН. Средняя этажность относительно новых домов составляет 13 этажей, тогда как средняя высота более старых объектов – 6. Самые высокие многоэтажки построены в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Аналитики сервиса также выяснили, что квартиры в домах, возведенных за последнюю четверть века, в среднем на 6 квадратных метров просторнее, чем в более старых объектах, а средняя цена квадрата выше. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября. Об этом рассказала РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в первых числах сентября количество контактов увеличивается, россияне возвращаются к месту работы или учебы. В результате во второй декаде сентября медики ежегодно отмечают первую волну заболеваемости ОРВИ. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие друзья, доброе утро, 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня 9.09.26, да? Казалось бы, игра цифр началась, и как-то так это. Ну, до 29-го года мы обязательно доживем. Я вам обещаю. И будет 09.09.29. Вот попомните мои слова. И главное, не забудьте мое пророчество. Моргните еще сейчас глазами, вот так же это время настанет. Все, у вас есть ровно 3 года, чтобы сделать что-то для страны. Доброе утро, мои любимые коллеги. Здравствуйте.
3: Доброе утро, сидите, дорогие друзья.
2: Замерзшие,
3: скажите,
2: тихие.
3: А можно с вашей легкой волшебной руки, Александр Аргулевич, попросить до 9.09.99 вот такой же прогноз? Оптимистичный для всех, кто нас слышит в эти минуты.
2: Зачем?
3: Ну как, ну интересно же, что там будет в далеком 99-м. Да, ух!
2: Ну так представляешь, мне будет 120, как куда это?
3: Ну ты будешь такой... Дедуля на велике.
2: Не буду я дедулей на велике. Мне кажется, я даже не буду знать, что такое велик. Поэтому это...
3: Фиг с тобой, помечтаешь, в общем, я поняла.
2: Ну, это какие-то мечты странные, Гар, ну согласись. Ну...
4: Конечно, ты кашляешь с утра. Смотри, о здоровье говоришь, и не можешь ни секунды спокойно проговорить в эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Кстати, по поводу вот этих красивых чисел, Саш, немногие сейчас ждут 09, 09, 29. Вот есть две красивые, там, число и месяц. Вперед. И там, кто хотел расписаться, расписываются. Вчера я читал только новость о красивых числах в ЗАГСе. Я думал, что это больше свойственно нашему поколению. Нет, молодежь также обращает внимание на красивые числа и также в ЗАГС очередь в эти дни.
2: Да, конечно, они только могут кричать о том, что они... что старики не такие. А так-то они такие же, как мы.
3: В общем, сегодня будет много свадеб, по всей видимости. Вы Почему? Загадываете желание, когда невесту встречаете в городе?
2: Нет.
3: Я всегда загадываю желание, когда вижу невесту. Мне кто-то сказал, что это сбывается, я прям свято в это верю, поэтому я стремительно загадываю.
4: Мой детский футбольный тренер, когда я был школьником занимался футболом,
2: Да.
4: Когда-то, когда мы на выезде были с командой, сказал, что покойника встретить перед игрой – это
2: хорошо. К
4: победе.
2: Сколько раз вы выигрывали?
4: Один. В тот день, когда он нам сказал про эту примету.
2: Ну, прекрасно.
4: Я даже счет помню 2-1. Я один гол забил.
2: Зато ты знаешь вкус победы.
4: Безусловно, Саш. Безусловно.
2: И он перекрывает все остальные вкусы. Так что, товарищи.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пишите.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио сделано в России.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице. Сегодня 9 сентября. 9 сентября, сегодня среда. Да, кстати, сегодня будет очень жарко. Ну как, для осени, 21 градус.
3: Но пока плюс 6.
4: Что? О красивых числах заговорили, и наш слушатель написал, что у него ритуал в красивые даты. Он покупает лотерейные билеты и зачеркивает
3: красивые цифры.
4: Да, этой даты. Кстати, здесь... ну, то есть сегодня вот он будет 09, 09, 09, 20, 26, или будет ждать 29.
2: Я прямо сейчас это сделаю.
4: И так далее.
2: Куплю лотерейный билет, потому что тут учительница выиграла 2 миллиона рублей, загадав на падающую звезду.
4: Ну и вообще, мы периодически говорим о ритуалах, которые у вас есть. У кого-то они достаточно банальные, а у кого-то достаточно необычные ритуалы. Ну вот так, для неподготовленного человека. У вас есть ритуал?
3: Ну, да. Привязки ко времени как таковому нет, но каждое утро я начинаю с того, что приветствую солнце и благодарю небо за еще один подаренный мне день.
4: То есть ну, каждое вот такая, утро?
3: Каждое утро, да.
4: А если солнца нет, ты его все равно приветствуешь? Все равно.
2: Слух или просто про себя?
3: Про себя.
2: Нет, надо говорить вслух, ты что?
3: Я вслух не говорю, потому что если рядом спит муж.
2: Ну и что?
3: Кто бы я не спал? Хочу его будить.
2: Нет.
3: Какая разница?
2: Должна, потому что вселенная должна
3: она
2: слышать.
3: Она слышит, она умеет читать мысли.
2: Не умеет.
4: А ты что-то вслух говоришь?
2: Да, я говорю вслух определенную фразу. Я уже ее говорить не буду, да.
3: Это что-то приличное, Саш?
2: Ну, для меня приличное. Да, приличное.
4: А ты говоришь в любой ситуации, даже если ты не дома?
2: Даже если я не дома, но если я проснулся с чужим человеком, ну, например, мы с тобой проснулись в гостинице, я, наверное, отойду.
3: Чтобы ты не испугал тебя.
4: С тобой в гостинице просыпались.
2: Нет, я тебе просто...
4: Последний раз мы просыпались с тобой в гостинице лет 20 назад.
2: В Сочи.
4: С тех пор мы всегда в разных номерах. Это по райдеру.
2: Ну, я не хочу слышать, как ситуацию.
4: Что ты там бормочешь с утра.
2: Неважно, не ты, я просто тебя как объект взял.
4: Я понимаю.
3: А у тебя, Гар?
4: Я вот задумался, вот такого прям ежедневного ритуала, наверное, у меня нет. Или я делаю это, может быть, несознательно и не отдаю себе отчет, что это повторяется там изо дня в день. Но делаю. Ну, кроме каких-то вещей, когда ты просыпаешься на работу и так далее, это мы не считаем.
2: Нет, вот, не считаем.
4: Ну, какой-то достаточно необычный ритуал.
2: Да, вот, да,
4: вот о таких вещах мы говорим.
2: Да, да, да, да.
4: Наш.ру, дорогие друзья, если у вас какой-то свой ритуал, ежедневный, это важно. И что это за ритуал, если можете рассказать, пожалуйста, напишите, почитаем через несколько минут.

0: непредсказуемость, как может пойти день, взваливаешь именно на эти слова. Вот, если ты типа их не сказал, то все пойдет по одному месту. А если ты их сказал, ты даже, ну, в общем, отключаешься. Мне, наверное, это помогает, потому что я человек тревожный. Вечно за все переживаю. Поэтому мне вот как бы сказал, и все, всем хорошо. Я всем подарил своим близким защиту.
1: Ну, сегодня сказал?
0: Сегодня сказал.
1: Ну, слава богу.
2: Ты какой довольный, конечно, сказал.
1: О ритуалах мы заговорили. Пожалуйста, пишите, если они у вас есть. Если они необычные, то мы с удовольствием почитаем их через несколько минут.
3: Подъемники на нашем радио.
4: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: вместе смотреть на дождь.
1: Наша реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Платежи за рубеж.

0: больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Алло, ну как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 33 минуты в столице.
6: Давайте почитаем ваши сообщения. Мы заговорили необычных, желательно. Я утром по дороге на работу или по другим делам включаю наше радио. И первая песня, которую я слышу, обычно правильно. Мне подсказывает, как пройдет день или мероприятие. Поэтому просьба утром до 8 часов включайте больше позитивной и жизнеутверждающей музыки. Всем хорошего дня. Сегодня был товарищ сержант, 2 часа до рассвета. К чему бы это?
5: Вот вы расшифровываете, раз вы на этом сидите.
6: Может быть, вас сотрудник ГИБДД остановит.
5: Да, мы вас записали. Спасибо. Ваша просьба.
7: Есть один ритуал на все времена. Рассказываю плохие сны, когда умываюсь. Вода уносит все плохое далеко-далеко, работает на все 100%. И ты выходишь из ванной совершенно с другим настроением.
5: Вот когда ты их помнишь.
6: Доброе утро.
5: А у меня нет
6: ритуалов. Может, я самый психически здоровый в этом мире человек?
5: Не факт. Вы просто, наверное, не видели психически нездоровых людей. Есть неврозы, вот люди путают психозы с неврозами.
6: Мой ритуал с утра пить кофе, обязательно с бутербродом, с расплавленным сыром и колбасой. А в пятницу вечером обязательно говорить про прошедшую неделю с лучшим другом.
7: Угу. Я живу на 11 этаже, окна на восток, утро, солнышко, красота. Каждое утро выхожу на балкон, подтягиваюсь и говорю: «Доброе утро, страна!» И пасмурная погода не помеха.
6: В прошлом году захотелось гирлянду, чтобы пришел с работы, включил ее. За окном осень, а дома уют и тепло. Так совпало, что зажгли ее в годовщину свадьбы. Так вот, сегодня у нас юбилей свадьбы. 10 лет. И вечером обязательно будем включать нашу гирлянду. Создали новую уютную традицию. Ну, вот мы про ритуалы больше даже, а не про традиции.
7: Есть такая мантра у меня. Мне повезет. Началось, когда села за руль, и надо было припарковаться максимально близко к точке назначения. Вслух, во время последнего поворота. Далее распространилось на все сферы жизни. Важно во время произнесения фразы уже видеть для себя, что все получилось. Пустая парковка, удачная покупка, вкусный результат готовки, успешные переговоры. Распространила по друзьям, пользуются Антониной Саратовой.
5: А вкусная приготовка. Как, если мантра работает, если вы, допустим, не умеете?
6: А? Ну, в надежде, что в этот раз получится.
7: А везение, оно на тех, кто умеет и не умеет, распространяется, Александр Агучич.
6: Каждый день, когда подвожу мужа до работы, показываем друг другу сердечки руками при расставании на рабочий день. А каждый вечер после рабочего дня отправляем кружочек в Телеграме с мини-рассказом про свое состояние, чтобы второй мог планировать вечер и придумать, как исправить настроение первого.
5: Вот это да.
7: Каждое утро, даже когда я в отпуске, провожаю мужа на работу, стоя на лоджии. Он уезжает на мотоцикле, а я стою, пью кофе. И когда он уже готов ехать, я ему машу рукой, и он тоже. А потом самое странное, наверное, смешное. Я перебегаю на другую сторону квартиры, в другое окно, смотрю и убеждаюсь, что он поехал.
6: Приезжаю утром к работе минут за 15 до начала рабочего времени. Эти 15 минут сижу в машине и наслаждаюсь последними минутами свободы.
5: До работы.
6: Есть ли у вас ритуалы, желательно необычные, которые вы стараетесь выполнять каждый день? Обычные, вот из серии «мою руки» и так далее, «чищу зубы», ну...
5: Вытираю.
6: Да. Это
5: не надо.
6: Понятно. Спасибо, что вы делитесь сообщениями. Ну, речь о необычных. Почитаем еще через несколько минут.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения в нашу тему, в ваших ритуалах, которые вы соблюдаете каждый день в определенное время.
2: Да, и мы попросили что-то необычное из ритуалов. Здравствуйте. Не знаю, подходит это под тему ритуала, но, уходя утром на работу, я жму лапу своему псу на удачу. Без этого выйти из дома не могу, даже если сильно опаздываю. Бывает, что пес не сразу дает лапу, и я опаздываю.
1: Естественно, это ритуал, и это обязательно ритуал.
3: Организую игры в лесу. Эльфы, люди, мечи и крепости уже 15 лет. От 80 до 150 участников. И чтобы все прошло хорошо, пою лес глотком вкусного алкоголя. Выливаю на землю 50-100 граммов. Сам уже 5 лет не пью, но результат сохранился, и малек для полигона... Да, ритуал сохранился, и малек для полигона привожу специально.
1: Ой, с огнем играете.
2: Интересно, а люди, которые пьют, они как реагируют на это?
1: Да, это уже кощунство.
2: В землю 100 граммов.
1: Да.
2: Каждое утро, садясь в машину, глажу ее по рулю и говорю: «Привет, мой друг». Ну, у многих, кстати, есть вот эти автомобильные ритуалы: здороваться с машиной, гладить ее, желать ей там доброе утро или доброй ночи. Это распространенная история.
1: Да.
3: У нас есть компания многодетных отцов, дружим уже не одно десятилетие. За последние 3 года у нас сложился ритуал. Утром развозим детей по детским садам и школам. И каким бы загруженным ни был день, в любую погоду, с любым настроением встречаемся на чашку кофе в любимом кафе. Кофе, круассан, поржать на троих. Вот наш рецепт хорошего начала дня. Компания
2: каждое
3: трех друзей.
2: Утро при выходе из дома плюю под дверь соседу этажом ниже. Если не плюнуть, день на смарку. Такой вот ритуал.
1: А вы в хрущевке живете? То есть спускаетесь, да?
2: Почему сразу в хрущевке?
1: Ну, я просто представил себе, где еще открытые двери вот могут быть, чтобы прям под дверь плюнуть.
2: Интересно, была ситуация, когда вот вы плюете, и в момент вашего плевка
3: открывается
2: дверь и смотрит сосед на это все?
3: Работаю заместителем главного бухгалтера. Утро в офисе, начиная с чашки кофе и игры «Сапер» на компьютере. В общем, набираю силы боевого настроения на день.
2: Каждое утро крепко обнимаю мужа и сына. Когда садимся в машину, в любое время дня обязательно с мужем целуемся, даже когда в ссоре.
1: Представляете? Давай сюда.
3: По пути на работу проезжаю мимо дома, где живет подруга. Всегда смотрю на ее окна и мысленно желаю ей хорошего дня. И знаю, что она тоже выглядывает и посылает мне лучи добра.
2: Живу одна. Уезжая в отпуск, громко говорю квартире: «Веди себя хорошо». Возвращаясь, здороваюсь с порога и спрашиваю: «Хорошо ли она себя вела?»
1: Доброе утро. Здравствуйте, однополчане.
3: Никогда не убираю инструмент, который вроде бы не нужен до окончания каких-либо работ. Ремонт, стройка, ремонт машины. Если уберешь, обязательно понадобится. А если оставишь, то нет.
2: Прощаясь с мужем, каждое утро посылаем друг другу воздушный поцелуй. Я ловлю его поцелуй и прикладываю к груди. И так каждый раз при расставании вот уже 15 лет.
1: Только что поймали.
3: В четверг всем отделом обязательно пьем кофе с корицей. Пока насыпаем или сыпем, не знаю, приговариваем, как корица вкус кофе прибавляет, так денежки ко мне прибывают. Директору говорю, что все финансовое благополучие на плечах производственного отдела.
2: А я каждый раз, когда смотрю в зеркало, улыбаюсь себе. Даже если мне плохо и зеркало некрасивое, все равно маленькая улыбка. И настроение улучшается, и вроде видно решение проблемы. Или даже как будто легче становится.
1: Ну да.
3: Да. Учась в начальной школе, мама сказала мне одну фразу. Выходя из дома, стараюсь ее повторять. «Ангел мой, пошли со мной, ты впереди, а я за тобой». Олег, 42 года.
2: С утра обязательно жену полоскать.
3: Хорошая традиция какая, замечательная.
1: А как вы полоскали ее и ушли?
3: На работу.
1: Ну да. А доласкали или не доласкали? И чем?
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Моя бабушка курит трубку.
0: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании.

0: 12+.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сборы и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Новороссийске отражают атаку БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Несколько дронов упали на территории предприятий и вблизи жилого дома. По предварительным данным, при ударах никто не пострадал. Жители города призвали отойти от окон и соблюдать меры предосторожности. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, из-за атаки произошли возгорания в нескольких местах. Какие предприятия были атакованы, не сообщается. 55 медведей уничтожены на Алтае после нападения зверя на туристку. Выдано почти 160 лицензий на добычу медведя, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. В августе в районе поселка Артыбаш медведь вытащил из палатки и убил туристку из Новосибирской области. В связи с этим было увеличено и число разрешений на охоту, говорится в сообщении пресс-службы. Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать осторожность и призывают отказаться от посещения лесов. В японской Нагое из рекордных осадков эвакуируют 2 миллиона человек. В центре города затоплены дороги, вода поднялась до колена. Движение поездов, автобусов и других видов общественного транспорта приостановлено прямо в час пик. Возле вокзала и в других местах города были организованы временные пункты размещения для людей, которые не смогли вернуться домой. Сообщение о пострадавших пока не поступало. По данным местной метеорологической обсерватории, ожидаемое количество осадков за сутки в некоторых районах достигнет 200 миллиметров. В общественной палате предложили Минкульту запрещать концерты скандальных звезд. Об этом заявил замсекретаря организации Владислав Гриб. При этом он отметил, что полностью отказываться от приглашения зарубежных артистов не стоит. Выбор исполнителя остается на совести организаторов, добавил он. Призыв прозвучал после анонсирования концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге и последовавшего за этим скандала. Представители концертной площадки «Газпром-Арена» заявили об отсутствии договора об аренде, а организаторы говорили, что уже заплатили аванс рэперу. В последние годы музыкант был участником скандалов из-за неоднозначных высказываний. Невролог Павел Хорошев рассказал НСН, что музыку за рулем нужно выбирать с осторожностью, потому что она делает водителя менее внимательным.
2: Музыкальный ритм влияет на поведение человека. Это доказано на множестве разных типов произведений. Легче всего проследить за вот этим подчинением мозга ритм на примере военных маршей. Они затупляют, подчиняют себе. Другие ритмы могут ажитировать человека, приводить его в какое-то экстатическое состояние и меньше задумываться об осторожности.
1: По мнению специалиста, самый опасный жанр с этой точки зрения – рэп. Сюда же относятся хаос, транс, рейв, который вводит в состояние, подобное трансу. Самой подходящей для водителя музыкой невролог назвал блюз и регги. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного. Радио. Это навсегда.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:08 в столице. 8:08, давайте загадывайте желание. Мы будем играть в наши кинопробы, поэтому, пожалуйста, приготовьтесь. Ваша задача — прислать 9-й правильный ответ. И кто это сделает, получит сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Мы сейчас загадаем для вас фильм, который... Ну, я вообще фанат подобных фильмов. И надо сказать, что сейчас, наверное, таких фильмов больше Голливуд не будет делать, потому что там ущемление прав многих, и меньшинств, и прочего. И сейчас, типа, это считается оскорблением и так далее. Ну, давайте послушаем известный фильм.
3: Часть нужно угадать или нет?
2: Ну, наверное, да.
3: Да? Или название достаточно?
4: Может, название давайте. Достаточно?
3: Давайте название достаточно.
4: Давайте все, название достаточно.
2: Ладно, мои коллеги все упростили, поэтому вам приготовьте телефоны.
5: Это кто? Я должен победить его? Да-да-да-да-да-да-да! Все в порядке! Предупреждаю! Я не хочу с тобой драться! Насилие противно моей природе, но... Если хочешь, ты получишь свое! Ты кусаешься? Вот уж не знал, что в отчету кусаются! Тогда мы сделаем...
3: Ну вот для этого слова угадать было даже просто название фильма тяжело, Саш. Вот этим.
4: Ой, надо
2: У нас интеллектуальная игра, поэтому давайте не будем.
4: Давайте.
3: Очень интеллектуальное задание. Ждем 9-й правильный ответ на наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
9: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
11: Напои меня водой твоей любви.
10: Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании. 12+.
12: Записывай, запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
14: Наше радио.
15: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
16: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
17: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте послушаем еще раз этот чудесный фрагмент.
3: Это кто? Я должен победить его? Да-да-да-да-да-да-да! Все в порядке! Предупреждаю! Я не хочу с тобой драться! Насилие противно моей природе, но если хочешь, ты получишь свое. Ты кусаешься? Вот уж не знал, что Вачуту кусается. Тогда мы сделаем ататам.
4: Очень страшное кино, голый пистолет, полицейская академия, форсаж и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Эйс Вентура».
5: «Когда зовет природа».
4: Да, это конкретно это вторая часть,
5: да.
4: И в Карибию, в аквапарк Карибия поедет человек с номером телефона 903-782-34 и так далее. Мы вас поздравляем.
5: Но понимали мы просто «Эйс Вентура», правильно?
4: Да.
5: А многие, кто-то написал, что «Роза домашних животных» вторая часть. Нет, это первая как раз часть. «Роза домашних животных». Очень крутой фильм. Я в свое время просто... Да я сейчас смотрю, смеюсь.
6: Первая часть в 94-м году вышла, а вторая в 95-м.
5: В 95-м, да.
4: Столько лет ему уже, да?
6: Да?
4: Ничего себе.
6: Или нам.
4: Ничего себе! Я думал, он моложе.
6: «Эйс Вентура». Именно этот фильм мы загадали. Назвали победителя, да?
4: Да.
6: Поздравляем.
0: «Подъемники» на

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 24 минуты в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Техника горения создана, чтобы делать вашу жизнь проще и приятнее. Современный дизайн и продуманные технологии в каждом приборе. Пусть домашние дела...

0: потому что все остальное можно в печи приготовить, костер разжечь, руками постирать, высушить, отжать, повесить. А все-таки вот это перемолоть в одну массу, это сложно. Так что вот так вот. Блендер. Я выбираю блендер. Я на обитаемый, необитаемый остров беру блендер.
1: Куда будешь втыкать его там на острове, Саша?
0: Найдем.
1: Стеснись спросить просто, в какие такие места.
2: Я за духовку. Хотя она была давно, но вот современные духовки, которые сейчас есть, они, ну, реально упрощают жизнь. Вот не жарить, а именно готовить в духовке. Классно, полезно и очень удобно.
0: Да, запек.
1: Ну, я снова и снова про стиралку и стиралку и посудомойку, потому что мне, как женщине, это реально очень облегчает жизнь. Я помню, когда в детстве мы с мамой ванную наполняли водой, знаешь, и стирали вдвоем вот так вот, нагибались над этой ванной, и вот это вот, значит, я свои там эти вещи, мама свои там эти вещи, все вот это вот полоскалось руками. И когда мама купила первую стиральную машину, «Золушка», по-моему, она называлась, боже, это было такое, это было что-то просто невероятное. Мне казалось, что это лучшее изобретение человечества.
2: Я помню, у нас было две машины дома. Одна не работала, она большая, такой цилиндр, барабан с отжимом. Вот бочка, такие две, бочка. Да, бочка. Это больше всего мне нравилось, отжимать белье вот через мясорубку, вот эту, да, крутилку.
1: Прокручивать, да.
2: А, и потом я, видимо, не застал, когда она работала, только вот отжимал. Появилась в доме малютка, такая пластиковая,
0: слушай,
2: небольшая.
0: Ты сейчас описываешь мою ванну.
2: Небольшая машина, и она стояла на неработающей вот этой бочке, да, и стирали в ней. Ну и, конечно, когда мама кипятила белье, я вообще не понимал, зачем это, но вопросов не задавал, потому что, ну, так надо, видимо, было.
1: Отбеливали.
2: Но вот на кухне ты кипятил белье.
0: Такая не вонь ты, стояла, мама, и влажность в квартире в этот момент.
2: Итак, вопрос.
0: А малютка — это был прорыв, кстати.
2: Без какой техники, конечно, вы уже не представляете свою жизнь? Пишите, рассказывайте. За лучшее сообщение, которое мы выберем, у нас приз.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну давайте почитаем ваши сообщения про то, без какой техники вы уже не представляете свою жизнь.
3: Сломалась как-то стиральная машина. Специалист смог прийти только через 4 дня. Вещей в стирке становилось все больше и больше, а в голове моей все росло непонимание, как моя бабушка обстирывала 5 детей, себя, мужа и свекра. Особенно зимой, да в деревне. Воду надо натаскать из колодца, дрова из сарая, печь затопить, воду нагреть, руками постирать, где-то посушить. Благо, что они не гладили, а то скотина и птицы умерли бы от голода. Так что люблю свою стиралку.
4: Да. А я не представляю себе жизни без электромясорубки. Люблю очень котлеты, манты, пельмени. Покупаю мясо в коробке примерно по 10 килограммов говядины и свинины. И большую часть перекручивали, конечно, не мы, а я. И был готов жертвовать временем и силами, когда крутил вручную. А теперь я просто счастлив, когда появился незаменимый помощник электромясорубка.
2: Моет кто?
3: Был на СВО. Не было никакой техники, как-то и без нее справились. Но всегда была при себе рация с функцией радио. Слушал новости, музыку, а когда закрывал глаза, то представлял себе полученную информацию. Но чем тебе не телевизор? Короче, если бы не радио, сдвиг по фазе был бы обеспечен. Так что я голосую за радио.
5: Ну, круто.
4: В нашем городе Грязи Липецкой области отключают горячую воду летом 2 раза. И очень сложно в большой кастрюле 2 раза в день греть воду, носить ее из кухни в ванную. А нас 4 в семье. Так было 6 лет. А затем у меня началась жизнь королевы. Дай бог здоровья моему супругу Алексею, что установил нам водонагреватели. Это лучшая техника в нашем доме.
3: Вообще, забавное начало. В нашем городе Грязи отключили горячую воду летом 2 раза. Мой робот-пылесос единственный, кто видит мой дом на рассвете. Когда я сплю, он скользит по паркету, как тихая луна по орбите, собирая лунную пыль моих снов и кошачью шерсть времени. Робот-пылесос – это вещь, не представляю без него жизни.
5: Вы фантастики научно-популярные.
3: Нет, человек просто очень хочет выиграть наш приз.
5: Перечитали.
4: Какой прибор я раньше вообще не понимала? Аэрогриль. Долго думала, ну зачем он мне, если есть духовка? А потом купила, и теперь я вообще не представляю, как без него жила. Мясо получается сочное внутри, с красивой корочкой. Готовится намного быстрее, чем в духовке. И не надо разогревать большую духовку и стоять у плиты. Положила продукты, включила, и все. Овощи, картошка, курица, мясо. Все быстро, вкусно, без лишних хлопот.
5: А что это?
4: Аэрогриль.
5: О, вот я...
4: Вот у меня нет такой вещи, я все тоже думаю...
5: Не покупай.
3: Посудомойка.
4: Все так хвалят, Саша.
3: Стиральная машина и пылесос. Мои подружки милые. В детстве папа спросил, что берем, стиралку или музыкальный центр? Я, маленькая дурочка, конечно, уговорила его на музыкальный центр. Тогда стирала руками наши с ним вещи под музыку. А сейчас понимаю, какая же я была кукушка.
4: Да, да, я за сушилку. Раньше белье после стирки приходилось развешивать на балконе и ждать. К этому моменту еще одна стирка подошла. А сейчас сушилка и раз! Как раз горение не жизнь, а сказка. 1,5 часа и 5 килограммов белья сухое и тепленькое. Вот нет у меня тоже этой штуки, я тоже все о ней грежу.
5: Чего нет, тут вот все время.
4: Ну, сушильная машина — это действительно, по-моему, мега вещь.
3: Откровенно говоря, я не представляю свою жизнь вообще без всей моей бытовой техники, особенно без техники горения. Я на днях уже говорил о своей любимой индукционной варочной панели горения с функцией равномерного нагрева, которая обеспечивает безимпульсный нагрев, который делает его, ну, все эти ступени мощности еще лучше. Сегодня я еще раз признаюсь в нежных чувствах к ней. Это то, без чего я реально не смогу, ведь она постоянный партнер во всех моих кулинарных приключениях.
5: Ну что, да, еще?
3: Ну давайте парочку сообщений еще.
4: Ну вот тостер, величайшее изобретение человечества. Ты месяц или два наслаждаешься хрустящим хлебушком, потом забываешь про него на полгода, и через полгода опять.
3: Я предлагаю наградить сегодня девушку, которая в детстве, когда папа предложил ей музыкальный центр или стиралку, она выбрала музыкальный центр, а потом руками стирала и за себя, и за папу.
5: Папа вот знал же, наверное.
4: Ну решил, ну что, ну пусть девчонка сама. Слушайте, да.
5: Все должно соответствовать возрасту.
4: Да.
5: Нельзя быть мудрой, там, когда-то тебе 15 лет.
4: Но ведь в тот момент вы были абсолютно счастливы,
5: да,
4: правда?
5: Да, и абсолютно правы, поэтому мы вручаем вам чайник горения. горения с вращающейся подставкой и съемными фильтрами. Индукционные варочные панели горения с функцией равномерного нагрева обеспечивают безимпульсный нагрев на любой ступени мощности. 4 сенсорных слайдера позволяют индивидуально контролировать каждую конфорку, а встроенные программы обеспечат автоматический контроль в разных ситуациях. От низкотемпературного растапливания до фритирования или гриллирования. Расширьте ваши компетенции шефа и сделайте меню разнообразнее с индукционными варочными панелями горения. Горение делает жизнь проще и вкуснее.
1: Подъемники на нашем радио.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 8:47 в столице. Всем доброе утро. 9 сентября сегодня. Что, Лукьянова, не понял?
2: Тут, значит, провели опрос, Сань. В Москве 42% мужчин раздражает, когда в отпуске их женам звонят с работы. Причем, что характерно, собственными рабочими звонками в отпуске мужчины мирятся немного легче. Раздражение они вызывают у 33% опрошенных.
3: А что они говорят?
1: Да, я сейчас...
2: Они ничего не говорят, они возмущаются. Они говорят, вообще, да, супруга... Да, возмущены, крайне возмущены. 42%.
3: Но при этом, когда им звонят по работе, это не считается.
2: Они тоже возмущаются, но реже.
1: Угу. Ну, а может быть, твоя жена тебя кормит? А те люди тоже возмущаются?
2: Слушай, тут про возмущение ничего не сказано, Саша. Я допускаю. Вообще, ты знаешь, я вот задумалась, мне никогда, наверное, не звонят в отпуске.
1: Да потому что мы никому не нужны в отпуске.
3: А вот вопрос, да, вот если тебе не звонят в отпуске, значит, компания может без тебя обойтись?
1: Да, очень спокойно.
3: И не заметить двухнедельного отсутствия.
2: А что вот это развели сразу?
3: Но многие задумываются над этим. Ну, это же не какая-то новая мысль.
2: А может быть, просто с уважением относятся к тому, что ты отдыхаешь?
3: Если человека нет там месяц на работе, и без него все работает, кто-то говорит, это потому что я наладил все, поэтому и работает.
1: Слушай, допустим, когда ты была в отпуске, я все вещи, которые касаются только... работы личные, и это я все равно писал в наш общий чат Гарри. Для того, чтобы ты была, когда приехала, чтобы ты была в курсе. Видишь, ты даже не в курсе.
2: Я
1: хотел, чтобы ты была в курсе.
3: Я не ответил ни разу.
1: Нет, она не ответила. Ты можешь не отвечать, потому что, в принципе, это было не тебе.
2: Но это было мне не адресовано. Я видела ваши пикалки все вот эти. Но я к ним относился, я понимала, что вы переписываетесь друг с другом. Я так смотрю, так. Янка, нигде не было написано, Ян там, да?
3: Справедливости ради. Не мне. Ты что, в отпуске, что не на работе, когда ты выходишь из студии, и если ты дома, и рядом с тобой муж и дети, то дозвониться или дописаться невозможно. Потому что все важные люди рядом с тобой, остальные подождут. Это позиция. Поэтому...
1: Это позиция странная.
2: Она же нашла новость на свою голову.
3: Или не в отпуске. Никто же не говорит, что это плохо.
2: Есть у меня такой грех. За мной водится, да.
3: А вообще...
1: Грешная ты, Лукьянова. Я всегда это говорил.
3: Наш самый безгрешный.
1: Нет, я никогда не говорил, что я безгрешный. Не-не-не-не.
0: На нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Пожар произошел в заповеднике под Анапой из-за падения обломков БПЛА. Возгорание лесного массива зафиксировано на территории заповедника в районе Малого Утриша. Власти города сообщили об этом накануне поздно вечером. Они отметили, что в связи со сложным рельефом и труднодоступностью местности, тушение осуществляется ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей. В МЧС была направлена заявка для привлечения авиации к тушению пожара. Сообщалось, что она может быть задействована сегодня утром. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Глава лунной программы Института космических исследований ИРАН назвал Луну седьмым континентом Земли. По словам академика Льва Зеленого, такое мнение уже давно обсуждается в научной и дипломатической среде. Ключевым ценным ресурсом Луны ученый назвал потенциальные запасы водяного льда на приполярных территориях, передает ТАСС. Вода необходима как для обеспечения будущих станций, так и для производства ракетного топлива из водорода и кислорода. Это позволит использовать Луну как базу для полетов к другим объектам Солнечной системы, отметил академик. В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей. В последнее время участили случаи выхода животных в город. Городские власти называют ситуацию контролируемой, а явление сезонным. В конце августа на двух охотников на границе Камчатки с Чукоткой напала медведица. Оба мужчины были госпитализированы. В краевом правительстве уточнили, что хищница защищала медвежат и не преследовала пострадавших. Президент Кубы заявил, что остров больше не станет ничьей колонией. Так Мигель Диас-Канель прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в которой территория Кубы окрашена в цвета американского флага. А министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отреагировал на картографическую публикацию Трампа с юмором. Он написал в соцсетях, что таким образом правительство США дезориентирует своих граждан, и вскоре они перестанут понимать, в каком заливе, в какой стране и континенте, а также на какой планете находятся. Россияне не отказываются от поездок в Грузию. За сезон турпоток даже увеличился, рассказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
2: Мы, наоборот, видим рост российского турпотока в Грузию небольшой, в пределах 7-8%. Ни одна авиакомпания не снижает цены. Более того, на многие рейсы из Москвы, из Петербурга, из Минвод, из Сочи уже нет билетов там на Тбилиси, на Батуми. На Верхнем Ларсе постоянные пробки. Люди стоят и по часу, и по два, и по три часа стоят. Поэтому спрос на Грузию хороший.
1: Ранее агентство ТАСС сообщило, что россияне отменили десятки броней на летние туры в Грузию после бытового конфликта и инцидента с туристкой в Кахете. Местный житель ворвался тогда в отель и сломал девушке нос. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 9 сентября.
2: Ну что, давайте погадаем, наши гадалки не ходи, мы большинство проблем обсуждаем в экспресс-режиме, а одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Ян, по какой книге сегодня будем гадать?
3: Сегодня гадаем по Айн Рэнд.
2: Я иду на выборы.
1: Поздравляю.
2: В качестве депутата. Все окружение меня осудило. Даже жена косо посматривает. Как быть?
1: А как это же, что, спонтанное решение было? Вы же не можете просто спонтанно
2: перейти. Выборы-то в сентябре у нас.
1: Да, надо идти.
3: Если чувствуете такую внутреннюю необходимость, идите.
1: А вы на чьей стороне-то вообще? Вы из какой партии, товарищ? Мало вводных. Жена там что-то выступает против.
3: Чтобы,
2: когда жена...
3: чтобы дать нужный совет, да, Саш, надо жена понять.
2: Против... Уже совсем странно.
1: Да.
2: Ну ладно, какие-нибудь друзья детства и в шутку.
1: Все вы с женой справиться не можете. А тут... Внимание, 909-909 сейчас. Загадывайте желание.
2: Ну вот сейчас еще и 09 секунд.
1: Да.
2: Все загадали?
1: Да, да,
2: загадали.
1: Да.
2: Но что посоветуем нашему будущему, депутату?
1: Если у вас болит душа за страну, не кошелек ваш болит, а душа, если вы идейный, то, наверное, таких сейчас нет, сейчас все про деньги. И, конечно, я желаю вам удачи, если вы такой.
3: Ну, вот философский вопрос, на самом деле, надо ли сомневаться, ну, имея такую цель? Вот, я не знаю, как правильно.
2: Я думаю, что человек не сомневается, человек просто жалуется, что его окружение и самое близкое.
3: Не поддержал.
2: Жена не поддержала.
1: Ну, вот так вот бывает. Вот представляете, вас не поддерживают в той или иной инициативе. Что, вы сдаетесь? Пишете подъемникам? Что делать?
3: А представляешь, ты хочешь вот, ну, какие-то делать важные вещи, а тебя даже дома не поддерживают.
2: Вчера узнала, что...
1: Так вот и делай.
2: Беременна. Говорить начальнику или сказать уже, когда видно будет?
1: А куда нам торопиться? Конечно, как будет видно, тогда сейчас зачем вообще всем говорить?
2: Все зависит от отношений ваших с руководством. Ну и да.
1: Да если только узнали, что говорить...
2: Можно и не говорить.
1: Да.
3: Но я вот даже не помню, как я говорила или не говорила. Но я никогда не уходила в декрет. Поэтому там не было, ну, принципиально важно. Ну, ты скажешь заранее или... Наверное, да, я согласна с Гарри. Все зависит от отношений. И...
1: Там никто не стрелялся, что ты не уходила.
3: Нет.
2: Когда она уже уйдет?
3: Я брала 2 недели отпуска на роддом, потом возвращалась.
2: И так 3 раза.
3: Ой,
2: ждем,
3: да.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите. Я напомню книгу.
3: По Айн Рэнд гадаем сегодня.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Эволюция звука. Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. И именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
1: Мы продолжаем серию наших программ об эволюции звука. Сегодня заглянем в Средневековье.
0: Прошли столетия, и звуковой ландшафт городов Древнего мира изменился. Наступила эпоха Средневековья. Если бы существовало такое понятие, как главный звук своего времени, в Средневековье им стал бы звон церковного колокола.
2: Для человека той эпохи колокол был голосом самого города. Его слышали с рассвета до заката по нескольку раз в день. Звуки колоколов сопровождали людей всю жизнь.
1: Колокол сообщал время задолго до того, как появились башенные часы. Но это было не единственной его миссией. Колокол возвещал о начале и завершении работы, созывал на молитву, предупреждал о пожаре или приближении врага. Дни рождения, бракосочетания, многочисленные праздники – в каждый из этих дней колокольный звон звучал по-разному.
0: Звон чуть ли не самый громкий в те времена звук. Управлял жизнью тысяч людей одновременно. Достаточно было несколько ударов, чтобы весь город понял, произошло что-то важное.
2: Конечно, помимо звона колоколов, средневековый город был наполнен и другими звуками. Привычные звуки городов древнего мира никуда не исчезали. Наоборот, стали только громче. На узких улицах все так же работали кузницы и мастерские, скрипели телеги, торговцы спорили с покупателями, шумели посетители постоялых дворов.
1: Но именно колокольный звон возвышался над всеми остальными звуками. Он был слышен из любой точки города. Хотя по современным меркам этот звук сложно назвать очень уж громким, не больше 100 дБ.
0: В крупных городах существовали десятки колоколов разного назначения. Одни отмечали время, другие собирали жителей на собрания, а третьи использовались только в особых случаях, таких как свадьбы членов королевских семей.
2: То есть это был настоящий звуковой код. Причем средневековый человек легко понимал смысл каждого сигнала, точно так же, как мы сегодня различаем сигналы в своих смартфонах.
1: И очень показательно то, что именно в средние века появились первые задокументированные жалобы на чрезмерный шум. Горожане в судебном порядке пытались избавить свои улицы от слишком громких ремесленных мастерских и ночного грохота повозок.
0: Тем не менее, средневековый человек еще знал, что такое настоящая тишина. А вот сегодня она встречается гораздо реже. Поэтому возможность хотя бы ненадолго оказаться в спокойной акустической среде становится для нас особенно ценной. Шум с улицы, громкие соседи или работающий за стеной телевизор. Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО Knauf Insulation.
3: Эволюция звука.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 9 сентября, 9 часов и 24 минуты столица.
2: Давайте почитаем проблемы, которые пришли к этой минуте. В городе все надоело и хочется переехать жить в деревню автономно. Мучаюсь с выбором. Помогите, гадалка. А вот вам совет, если у вас есть возможность, например, в отпуск там на месяц уехать и пожить в деревне, ну, только вот в деревне, там, снять дом, например, и попробовать, то сделайте это. И желательно не летом в хорошую погоду, а в какой-нибудь межсезонье.
3: Или просто зимой, когда снег надо чистить, да?
2: Понимаете, но вопрос даже не в снеге, вопрос в том, на что вы будете жить, что вы будете там делать, будет ли у вас хозяйство, огород.
1: Учтенное.
2: И так
1: государством.
2: Далее.
1: Государством. Куры будут у вас учтенные или нет?
2: Возможно, вся эта деревенская романтика, загородная романтика у вас быстро пропадет. А
1: вставать в 4 утра на утреннюю дойку.
2: С добрым утром, друзья. Выбираем квартиру для покупки. Есть два основных варианта. Уже готовая с отделкой или голая в бетоне. Разница в стоимости 1,5 миллиона рублей. Что выбрать? Уложимся в эту сумму на ремонт. И та, и другая — это студия 30 метров. Ну, точно не уложитесь. Я вам могу сказать, в студию 30 метров. Если вот голый бетон, точно не уложитесь. Работы с материалами. Вопрос, довольны ли вы тем ремонтом, который есть в готовой, или вы хотите сделать это под себя, или вы покупаете, чтобы потом сдавать ее.
3: Ну, вот
2: много нюансов.
3: Маме покупали мы квартиру с отделкой. Очень многое потом приходилось переделать.

0: собрать людей. Ну, наверное, есть какие-то профильные ресурсы, где можно разместить информацию, люди протестируют, кто разбирается и посоветуют. Ну, как сарафанное радио.
1: Ну, да.
0: А так мы тут не специалисты.
1: Каких-нибудь известных людей.
0: Здравствуйте, работаю в 4 километрах от дома. Сейчас наше производство переезжает на другой конец города. Ездить на автобусе очень долго, потом и пешком идти. Около 1,5 часа добираться нужно. Хочу купить машину, но денег нет. Прошу начальника рассрочки 150 тысяч. Как думаете, даст или нет? Короче, производство переехало, далеко добираться, нужна машина, просит у начальника рассрочку.
1: Я понял, да.
0: Даст или нет?
1: Ну, вы своего начальника лучше знаете.
0: Поэтому... Ну, если он вас ценит, если у него есть возможность, может быть, и даст.
2: Может, и выручит, да.
1: Он же, наверное, из своих будет давать.
0: Ребят, привет, погадайте, ведут ли Fan ID на кубковые матчи по футболу?
1: Ну, это на вашем языке, давайте расскажите.
0: Саш, я тут не слежу за новостями. Знаю только, что на кубковые матчи Fan ID не нужен.
1: Ходите,
0: и стадионы битком. Хотя и на обычные матчи, ну, регулярного чемпионата, особенно если это там... Хорошая команда играет.
1: А это геморно, вот этот Fan ID?
0: Не знаю, я... Ну, нет, это просто настоящие болельщики принципиально не хотят делать. Не потому что там боятся, что кто-то украдет что-то, а принципиальная позиция. Я сделал за, по-моему, 5 минут.
1: А делают это все опять из-за безопасности, я правильно понимаю?
0: Ну, говорили, что да. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите. Наш.ру. Гадать будем в ближайшее время.
3: Подъемники на

0: наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Автомобиль.
6: А вы не по адресу.
5: Николай, нужен совет.
6: Проверенный с пробегом, чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк». 0+.

0: в Домру Вейв. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Домру Вейв. Заказывайте на dom.ru.
1: Вейв от английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, давайте гадать, есть у нас проблемка.
6: Мой стартап запустил новый мессенджер. Мессенджер приватный. Найти пользователя в нем можно только по UIN для большей приватности. Пока пользователей немного, погадайте, пожалуйста, есть ли у него будущее, написал нам Андрей. Андрей, доброе утро.
7: Доброе утро.
8: Доброе утро, Андрей. Что-то вы грустный. Нет?
7: Нет, я не грустный, все хорошо.
8: А, хорошо, ну слава богу. Ну давайте расскажите, что за мессенджер, с какой целью вообще он и так далее.
7: Да, давайте расскажу. Мессенджер, собственно говоря, родился где-то, идея, точнее, его создание родилась около года назад.
8: Угу.
7: Когда очередной мошенник написал в Телеграм, представившись моим начальником.
8: Ага.
7: Вот,
8: да, известная тема.
7: И аватар, ага. Да, и фио совпадало. Вот. И после этого мы начали сначала продумывать идею и потом реализовывать. То есть где-то реализация заняла 8 месяцев. Что представляет из себя? По сути, основали, то есть взяли идеи от почвы Аськи. Собственно говоря, пользователям присваивается УИН. И по там телефону, например, найти пользователя нельзя. То есть, как бы, чтобы обменяться контактами, надо сказать свой УИН или показать QR-код. Вот. Регистрация по телефону, естественно, это законодательство требует, но телефон далее нигде уже не используется в приложении. Вот. И, собственно говоря, идея-то была в том, чтобы создать именно семейное что-то, то есть для близкого круга общения.
9: А, то есть не для всех.
8: Получается, для всех.
7: Общаться можно со всеми, да? Общаться можно с любым человеком, с которым вы в контактах находитесь. Но первоочередная мысль, чтобы комфортно и безопасно общаться в кругу семьи, близких и друзей. То есть понятно, что это у разных людей может быть достаточно разный по размерам круг общения, так скажем. Вот. И в первую очередь, собственно, на семью, особенно семьи с детьми, то есть как бы предусмотрели и отслеживание геолокации, допустим, членов семьи на одной карте, предусмотрели ведение общего семейного календаря на специальном разделе. Это, то есть можно запланировать какое-то мероприятие, да, на много времени вперед, поставить напоминание.
8: Ну, понятно.
7: Да, выбрать, кому расшарить, кому нет, это событие.
8: Uh-huh.
7: И, соответственно, семья как бы в одном календаре общается, планирует.
6: Так, вот. Ну давайте, Андрей.
9: Ну, идея-то хорошая.
6: Пользуясь случаем, еще раз, как называется мессенджер?
7: Мессенджер называется Ку-ку. Или Кукушка.
9: Ку-ку или Кукушка. Слушайте, мысль замечательная, это у вас хорошая, хорошая, благая.
6: Название как минимум хорошее. Он и в App Store есть, и в Android?
7: Да, на всех платформах он есть, и десктоп есть. Единственное, это как бы MVP, скажем так, да, то есть это минимально необходимый набор функционала для старта, скажем так. И, естественно, это будет все развиваться дальше, и ну, я надеюсь, что пользователь тоже будет прибывать.
6: Давайте номер страницы, номер строчки.
7: Давайте страница номер 130, строчка пятая сверху.
6: Мой стартап запустил новый мессенджер. Мессенджер приватный, найти пользователя в нем можно только по UIN для большей приватности. Пока пользователей немного, погадайте, пожалуйста, есть ли у него будущее.
8: В таком состоянии находится государство, временно, как я полагаю. Ну, то есть временные трудности, которые вы сейчас преодолеваете, они в результате приведут к успеху.
6: Ну, в общем, желаем успеха.
9: Удачи вам, да.
6: Мессенджеру Ку-ку или Кукушка.
9: Ку-ку или Кукушка. Ну, классное название, хорошее.
6: Хорошее название, хорошее.
8: Чем успешнее бизнес будет, тем больше вероятность, что его могут...
6: Сейчас скачаем, посмотрим. 9:40 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Александр Бом, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 47 минут в столице.
10: Так, очень много вопросов пришло, как найти мессенджер. Честно говоря, мы сами не смогли его найти, это вопрос к Андрею, его команде и стартапу, пока Андрей нам не прислал ссылку. Ян, давай по буквам, как это пишется.
11: Ну, если говорим английский алфавит, да, берем на вооружение Q-U-Q-O-O.
10: Ку-ку. Вот ку-ку. Я вводил, честно говоря, по-русски. И ку-ку, и кукушка.
11: Q-U-Q-O-O. Вот так мессенджер, звучит.
10: Да. И там птичка такая белая на зеленом фоне.
12: Ну, я вот... Слушайте, но если мы не можем найти, а мы, поверьте мне, можем все найти.
10: Она мы старались. Так... Мы заставляли себя найти, то неудивительно, что другие тоже не могут.
12: Просто не будут заставлять себя найти.
11: Ну да, в общем, Q-U-Q-O-O.
12: У меня написано, что в Google Play релиз 1 июля. Я сейчас не понимаю, как...
10: Так 1 июля уже прошло.
12: Так в том-то и дело.
10: В общем, желаем нашим ребятам с
11: удачи и процветания.
10: Мессенджером кукушка удачи и процветания. Янка, кстати, тут предположила, что сообщение приходит как Аська, если это ну, продолжение Аськи, с звуком ку-ку.
11: Да, было бы прикольно.
12: Ну, это сначала, наверное, прикольно. А потом-то, в принципе, мне кажется...
10: Кукушка может поехать.
12: Поехать.
10: От такого количества.
12: Засвистеть.
10: Вообще, конечно же, что? Хочется поддержать наших ребят из Нижнего Новгорода, судя по всему, угу. которые вот с этим стартапом вышли на тропу конкуренции с национальным мессенджером.
12: Да, слушайте,
10: с импортными. Мы так привыкли к хорошему. И так нас разбаловали да. огромным количеством.
12: Что мы не хотим, мало кто хочет заходить в дебри, чтобы где-то что-то найти эксклюзивное и так далее. Оно должно, конечно, лежать здесь на полочке рядом, и я просто выбираю как книги. А сейчас я вот за вашей книгой просто поехал в другой конец города.
10: Ну, Саш, хочешь приватную
12: Причем
10: книгу?
12: Приехал, а мне...
10: Хочешь, чтобы никто не знал, что ты читаешь?
12: У меня написано релиз 1 июля.
10: 9:50 в Москве. Доброе утро.
7: Подъемники на нашем радио.
0: Наше радио. Так звучит наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При атаке БПЛА на Новороссийск минувшей ночью погибли 4 человека, включая ребенка. Пострадали 29 человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Повреждения зафиксированы в 3 частных и 5 многоквартирных домах. Также пострадало здание православного храма и детского сада. Кроме того, обломками дронов были повреждены 3 частных дома и детский сад в Анапе. В этом городе пострадавших нет. Помимо этого, последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах. ЦБ предупредила об уязвимости подростков перед мошенниками. В пресс-службе отметили, что россияне любого возраста могут попасть на уловки злоумышленников, однако подростки из-за небольшого финансового опыта особенно уязвимы. В ЦБ считают, что это связано с тем, что у несовершеннолетних еще нет достаточного практического опыта пользования банковскими картами и другими электронными средствами платежа. Они могут не знать базовых правил поведения при общении с мошенниками. Регулятор напомнил, что для защиты подростков от вовлечения в преступные схемы действует закон, который запрещает открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей. OpenAI объявила решение ее моделью ИИ одной из 7 задач тысячелетия. Информация появилась на сайте американской компании. Речь идет о проблеме существования и гладкости решения уравнений на въезд токса. Они описывают движение жидкостей и газов и используются, в частности, в проектировании самолетов и в прогнозировании погоды. Почти 90 лет ученые пытались решить эту задачу. ИИ-модель математически доказала один из возможных сценариев. Чтобы решить уравнение, специалисты запустили 10 тысяч агентов на 88 часов беспрерывной работы. Власти Финляндии в этом году приняли 150 решений о депортации россиян, еще около сотни о выдворении. Такие данные со ссылкой на миграционную службу республики приводит РИА Новости. Депортация в финском законодательстве применяется к иностранцам, которые находились в стране по виду на жительство. Выдворение относится к тем, у кого не было ВНЖ, а также гражданам, которые пытались пересечь границу без законных оснований. Число решений о депортации находится на уровне прошлого года, а число предписаний о выдворении стало значительно меньшим. Минкультура должна иметь право вето на проведение тех или иных концертов, предложили в общественной палате. При этом промоутер Владимир Зубицкий заявил НСН, что выбор должен делать зритель, а не Минкультура.
2: Такое существовало в застойное время. Реально какие-то были списки запрещенных музыкантов, артистов и западных, и российских. Вот сейчас я не думаю, что будет ограничения большие для каких-то артистов. Фанаты, те люди, которые ходят на концерты, они сами сделают выбор, пойдут они на этого артиста или не пойдут.
1: Дискуссия возникла на фоне приглашения в Россию американского рэпера Канье Уэста. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
4: Наше радио. Сделано

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Международный день красоты отмечается сегодня, 9 сентября. Всероссийский день лука. Есть так. Такой праздник. День тестировщика.
4: Тестировщика
3: в России. День дизайнера графика в России также отмечается сегодня. Что еще из дат? Основано издательство «Детская литература» в 1933 году.
4: А в 1970-м был начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Копейка».
3: А в 2013 году Петр Нестеров первым в мире выполнил мертвую петлю.
4: Ух.
3: Ну.
2: Лук.
3: Лук. Ну, еще бы лук. Лук-лучок, золотая луковица. Помните, такая песня была?
2: Конечно, помню, вы что?
3: Я люблю лук во всех его проявлениях, но самый любимый – это, конечно, маринованный. И столько рецептов в интернете, маринада для лука. И вот есть такие придорожные, их так назовем, шашлычные. Ну и в дорогих ресторанах, мне кажется, похожим способом маринуют лук. К шашлыку, например, ну или к мясу. И вот я готов, да, я готов просто тарелками его есть.
4: Я тоже люблю лук, а особенно люблю зеленый лук. И мама печет у меня умопомрачительные пирожки с зеленым луком и яйцом. Очень вкусно.
3: Ну и обычный лук, и зеленый.
4: И салат,
3: да, конечно же, лука. Но и обычный лук я тоже люблю.
2: Прекрасно.
3: Красный особенно.
2: Давайте,
3: прекрасно.
2: Замечательно.
3: Любители лука против тех, кто его терпеть не может.
2: Да, да, да. Да,
3: и
2: да,
3: мы
2: да.
3: Сейчас не говорим только про лук в супе.
2: Я обожаю лук в супе. Вот эту луковицу, которую достаешь вареную,
3: ешь,
2: и ешь, да.
3: Ну, вот это я не очень, кстати.
2: Ну, мне плевать.
3: Ну, чувствуется, что ты любишь вареный лук.
2: Ну, люблю вареный лук, да.
3: Прям есть в тебе это.
2: В супе.
3: Сразу видно.
2: Потому что он отдал всю красоту своего вкуса супу, а никто ее не любит. А я съедаю, и он мне благодарен. А все остальные едят суп. И говорят, как же вкусно. Вот так вот получилось.
4: Всем суп, Сашке лук. Это удобно.
3: Вареный. Кстати.
2: Вареный лук, я
3: обожаю. Ждем
2: вареный.
3: Ваши заявки. Разыграем экскурсию на наше радио. Присылайте имя, контактные телефоны и пояснение, за какую команду вы будете играть. За любителей лука или за тех, кто его терпеть не может.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион «Кафе Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
6: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
7: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио.
10: Знаете ли вы? Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен двух «Оскаров», двух высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: На
1: «Наше радио».

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 16 минут столица. Давайте играть. Сегодня нечетное число, преимущество у первого игрока.
2: Играем с Ольгой. Ольга никакой лук не ест. Доброе утро.
1: А что так, Оля, доброе утро?
3: Доброе утро. Не знаю, ни переносимость, ни вида, ни запаха, ни вкуса.
4: А как же селедка без лука?
3: Замечательно. И даже без пива.
1: Свою латину, так вы не из непиющих.
4: Понятно. Поэтому вы лук не любите.
1: Ну, это, кстати, не зависит. Это не зависит. А свое латинское название «алиум» лук получил благодаря естествоиспытателю Карлу Линнею, который связал этот овощ по аналогии с кельтским словом «ал». Как это переводится? Жгучий, слезы или пахучий?
3: Я думаю, пахучий.
1: Лукьянова тоже так думает. Вам либо можно взять наоборот, потому что у Яны...
2: Обычно это плохой знак, да.
1: Либо согласиться с ней.
3: Ну, женская солидарность, соглашусь.
1: Оля, спасибо. А вам. Если бы вы сделали наоборот, то вы бы победили. Жгучий.
2: В ну этом, ладно.
1: В этом вопросе.
2: Мы возьмем два других вопроса.
1: Что на самом деле представляет собой луковица с точки зрения ботаники? Это корень, запасающий питательные вещества. Это видоизмененный побег. Или это плод?
3: Это корень.
1: Это корень. Что думает Лукьянова? Лукьянова думает, это плод. Вы остаетесь на корне.
3: Корень.
1: Луковица – это видоизмененный побег. Плоское донце – это стебель, а сочные чешуйки – видоизмененные листья, в которых растение запасает питательные вещества. Это видоизмененный побег, короче говоря. В каком блюде лук исторически играл не просто вкусовую, а экономическую роль? Помогал растянуть мясо и сделать блюдо сытнее при меньшем количестве дорогого продукта. В котлетах, в жарком и рагу или в голубцах?
3: Ой, ну, скорее всего, в жарком и рагу.
1: В традиционных рагу и жарких лук добавляли, чтобы придать объем и вкус. А мясо можно было положить поменьше. Лук делал блюдо сытнее и интереснее. Иногда вот в этих рагу роешься, думаешь, ничего, столько всего, а потом, оказывается, мясо того с гулькин нос был, а все остальное лук, ну, все равно вкусно. У вас один правильный ответ. Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса.
4: Теперь, любители лука, ваша очередь, пожалуйста, отправляйте ваше имя и контактный телефон. Пока вы отправляете, я вспомнил и вот тут с коллегами за эфиром обсуждал одно из самых любимых блюд детства, которое готовил папа и советовал мне готовить, когда там нет продуктов, не было денег. Лук просто жареный с... соусом, ага. Томатным, ну, либо с кетчупом, и все.
2: Жареный лук в кетчупе?
4: Ну да, просто режешь лук, как вот зажарку готовишь, и с соусом или с кетчупом, с хлебом. Очень вкусно.
2: Да. А я вспомнила луковый суп.
4: Денег, да? Когда не было денег, либо просто вот берешь хлеб, смачиваешь его водой и посыпаешь сахаром или солью. В зависимости от того, хочешь ты сладкое или это обед у тебя. Ну, в смысле, десерт или
2: десерт или
4: без масла. Там, ну, конечно, есть вариант еще с подсолнечным маслом на хлеб или со сливочным маслом. Но вот самый простой – это просто вода. Извините. 10:20 в Москве. Ждем заявки.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте играть дальше. Кто? Кто?
3: Игорь играет с нами, обожает лук в любом виде. Селедочка без него пресная и картошечка жареная без него не та. Написал нам Игорь. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро. Давайте сразу отвечать на вопрос.
2: Какой необычный сладкий... Вам нужно ответить на два вопроса. Какой необычный сладкий продукт иногда готовят из лука в европейской кухне? Луковый мармелад, луковые конфеты или луковый сироп для мороженого?
4: Давайте будет луковый мармелад.
2: Луковый мармелад. Лукьянова думает, что это луковые конфеты. Вы, кстати, можете поменяться с ней.
3: Ой, не надо, мне кажется.
4: Пускай останется мармелад.
2: Луковый мармелад – реальный кулинарный продукт. Лук долго тушат с сахаром, вином и специями. Его подают к сырам, паштетам и мясным блюдам. Да, абсолютно верно.
5: Карамелизированный, да?
2: Мармелад. Не...
5: Хорошо.
2: В одной средней луковице содержится этого больше, чем в одном яблоке. Чего? Витамина С, железа или сахара?
4: Витамин С.
2: В одной... А что думает Лукьянова? Покажи мне. Лукьянова думает о сахаре. Спасибо. В одной средней луковице содержится сахара больше, чем в одном яблоке.
3: А, ой, да ты что?
2: Да, вы промахнулись.
5: Но он же карамелизируется.
2: Да. Я вам предлагал.
3: Надо же.
2: В луке содержится вещество, которое называется лакриматор. Ага, очень такое развратное слово, да? Какое действие оказывает на человека лакриматор?
3: Не знаю, у меня другие ассоциации, Саша.
2: Антимикробное, раздражающее или...

0: Ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии. А вас, Игорь, благодарим за игру и красивого, прекрасного во всех отношениях дня.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16.

0: 15 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 39 минут столица.
2: Россиян призвали отдыхать в стране ради здоровья. Громкий заголовок, давайте разбираться, что за ним скрывается.
1: А давайте, кто написал?
2: Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что россиянам следует отказаться от поездок за границу, чтобы не подвергать себя рискам и обезопасить свое здоровье. Мы предупреждали наших туристов о рисках инфекций. Давайте будем защищать себя, не выезжая за пределы нашей страны, изучив все дотошно, сказал он. Ну, возможно, здесь, конечно, фраза вырвана из контекста. Возможно, там была какая-то пресс-конференция, где речь шла о каких-нибудь экзотических или новых вирусах, которыми пугают в некоторых странах. А все это журналисты переиначили и сделали заголовок, что россиян призвали отдыхать в стране ради здоровья.
1: А у Геннадия семья, вот вся там, я не знаю, внуки, правнуки, они ездят за границу или тоже в России?
2: Ничего тебе не могу сказать, но хочу сказать Геннадию Онищенко большое спасибо. Он тут часто дает пресс-конференции у нас.
1: Я помню, он сказал,
2: в НСН,
1: что...
2: И он нам привозит всегда вот эти вот противовирусные препараты. У нас весь офис завален.
1: То есть если, он привозит?
2: Да, если пресс-конференция Геннадия Онищенко, то сразу понятно по количеству препаратов на каждом этаже в офисе вот этих противовирусных. Капли, спрей и так далее. Да я бренд называть не буду, но...
3: Но мы все этим пользуемся.
2: Мы все этим пользуемся. Просто не знаю, помогает не было... или нет, но пользуемся.
1: Когда не было бензина, он сказал, что это хорошо, потому что люди станут больше ходить, а значит, станут здоровее. Вот.
2: Я вчера ехал, вот на трех заправках вообще не было очереди.
3: Ну, а, то есть... это подожди, пятница. Ну, будет вчера... пятница, и опять будут очереди. Каждую пятницу очередь.
1: Дикость, да? Такие сим... Вы представляете, вчера не было очереди.
2: Да, а как это работает? Вообще... Когда ты привык вообще... к чему-то, тебя этого лишают, а потом, когда тебе это дают, ты радуешься, как ребенок.
3: Да. А вообще все в сравнении познается, конечно.
1: Не знаю я, товарищи, не знаю.
2: Но перед выборами по-другому и не могло быть, Саш.
1: Я, честно говоря...
2: Это же очевидно. 10.41, практически 42 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья. А ты специально это делаешь?
2: Что именно?
1: Да я заголовок читаю.
2: Да. Раскрыт возраст старейшего жителя Москвы.
1: Так, и сколько?
2: Старейший...
1: Я прочитал стареющего жителя Москвы.
2: Старейшей жительнице Москвы 108 лет.
3: Ого. Ой, здорово.
2: Самой старшей жительнице сейчас 108 лет, а самому старшему мужчине в Москве 105 лет.
1: Вот это да. Интересно, это все благодаря московскому долголетию?
2: Да, мэр столицы Сергей Собянин назвал среднюю продолжительность жизни в Москве. По его словам, этот показатель составляет 80 лет. Градоначальник отметил, что активное долголетие москвичей обеспечивает не только инфраструктуру здравоохранения, но и их вовлечение в культурную и общественную жизнь
1: столицы. А они сами знают, что им 105 или 108 лет? Ну, то есть они находятся в здравом уме и в светлой памяти?
2: Ну, Саш, ничего тебе не могу сказать, но, по крайней мере, периодически появляются репортажи с людьми в таком преклонном возрасте.
1: Ну, я уже говорил, это не преклонный возраст,
2: это уже
1: фантастический возраст.
2: И они спокойно дают интервью, и осознанно.
3: А с какого возраста человек считается долгожителем?
2: Ну, мне кажется, 90.
3: После 90?
2: Ну, я так считаю, я не знаю, как правильно. Но вот 90 – это уже долгожитель.
1: Интересно, пенсионный фонд расстроен из-за долгожителей или нет?
2: Давайте закончим на сегодня, Александр. Высказались вы. Спасибо большое. Всем до завтра. Берегите себя.
1: Любим вас.
3: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Подмосковную Щелково потушили крупный пожар на складе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Площадь возгорания оценивали почти в 2000 квадратных метров. Пожар произошел в ночь на среду в ангаре на Заводской улице. В здании хранилась пластиковая продукция. Информации о пострадавших нет. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. К тушению привлекали 59 человек. ДТП с участием электробуса и двух автомобилей произошло на западе Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс. Электробус в момент аварии стоял на остановке. Пострадавших в нем нет. Подробности происшествия устанавливают сотрудники госавтоинспекции. Самая старшая жительница столицы – 108 лет, а самому старшему москвичу – 105. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения. Там отметили, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице в этом году уже превысила планку в 80 лет. Город готов предложить москвичам еще 10-15 лет здоровой жизни за счет развития превентивной медицины, искусственного интеллекта и городской среды. В Москве чаще всего можно встретить лосей на МКАДе в районе Лосиного острова и Измайловского лесопарка. Об этом сообщили ТАСС в Центре организации дорожного движения. По его данным, также высок риск столкнуться с животным в Новой Москве. Всего в столице около 20 мест, где встречаются лоси. В каждой локации установлены специальные знаки. В таких местах водителям советуют соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Довольно средине августа двух лосей заметили на северо-западе Москвы в районе Щукино. Животные дошли до Строгино. Их отловили и вернули в дикую природу. Трое пассажиров в аэропорту Домодедово задержаны после кражи товаров из магазинов Duty Free. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Житель Подмосковья прихватил брендовые очки дороже 25 тысяч рублей и улетел за рубеж. Однако по возвращении прямо в аэропорту его встретили транспортные полицейские. Еще одна пассажирка, 52-летняя москвичка, перед вылетом незаметно вынесла духи и косметический карандаш. Карандаш она забыла на борту самолета, а духи у нее изъяли при задержании. Третья злоумышленница, жительница Владимира, задержана после кражи товаров на 6 тысяч рублей. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала мая. Температурный минимум в городе составил чуть выше 1 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Такое значение зафиксировано в Новой Москве в Михайловском. А по данным базовой метеостанции города ВДНХ, минимум составил плюс 5 градусов. Это стало самой низкой температурой в столице с начала мая. На территории Московской области самыми холодными точками стали Павловский Посад и Мелехово. Там ночная температура опускалась до плюс 1 градуса. Ну а предстоящая ночь ожидается более теплой. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Музыка поколения.

0: наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8

0: 8-800-200-0-2020. Твой голос. Сила России.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу, сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерть.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Представители стран Европы готовы вести переговоры с Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. В интервью газете Bild министр отметил, что Берлин поддерживает любые инициативы, направленные на снижение напряженности, в том числе предложение о введении перемирия в акватории Черного моря. По его мнению, это может заложить основу для запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Дипломат подчеркнул, что переговоры возможны, если президент России проявит искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании. Ранее в Кремле говорили, что Евросоюз не может быть посредником, поскольку поддерживает Украину. Следственный комитет возбудил дело после атаки БПЛА на Новороссийск. При ударе погибли 4 человека, включая ребенка, и 29 пострадали. В городе есть повреждения. Также последствия воздушного налета устраняют в Анапе и двух районах Краснодарского края. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что обстрелы жилых кварталов и объектов социального назначения направлены исключительно на устрашение. Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с конца июля. С начала сентября котировки выросли почти на 10% из-за взаимных ударов США и Ирана, а также атаки хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии. Участники рынка допускают возвращение цен в диапазон $100-$120 за баррель при условии дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В КНДР появились новые ядерные объекты. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии. Там отметили, что спутниковые снимки и анализ открытых данных, включая фото и видео в официальных северокорейских СМИ, показывают, что страна активно расширяет ядерную программу и построила новые объекты для обогащения урана. Строительство велось с 2024 года. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал происходящее серьезным поводом для беспокойства и нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Добавлю, Северная Корея не признает полномочия МАГАТЭ в отношении своей ядерной программы. На Байкале нашли тело с признаками возможного нападения медведя. Жертвой оказался 61-летний местный житель. Он пропал в минувшую субботу во время посещения туристической тропы в Баргузинском районе, сообщили в бурятском МЧС. Поисковые операции были привлечены несколько десятков человек, в том числе спасатели, полицейские, представители национального парка и местные жители. Для обследования труднодоступных участков задействовали авиацию, в том числе беспилотную. Интерес к активному туризму в России в этом году сократился на 15-20%. Это подсчитали в Ассоциации туроператоров. Больше всего снизились доходы у компаний, размещающих туристов в Адыгее, на Камчатке, Чукотке, в Коми и Тюменской области. Как пишет газета «Коммерсант», эксперты объясняют динамику как сложными погодными условиями, так и дороговизной. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, мне после утренников, ну, как бы регулярно достается в нашем браузере на общем компьютере, всегда открытый календарь событий, еще чего-то. И вот, оказывается, сегодня Международный день красоты. Я думаю, что мои утренние коллеги вам про это сказали. Будь здесь моя соведущая Алиса Михайловна, мы бы, конечно, обсуждали бы, может быть, и консилеры, и розовые помады. Это все, что я знаю пока что. Это реально все, что я знаю. Ну, я знаю еще Рисфедер. Вот. И что-то там есть, слово кутикула какое-то есть. Это понятное дело. Но так как нет Михайловны, и я не правомерен и не, в общем, подкован, чтобы обсуждать возможности женской, ну, каких-то бьюти-приборов и бьюти-каких-то приспособлений, то вот давайте в юношей любого возраста поговорим с вами о нашей с вами мужской красоте, брутальной мужской красоте. Вот. Хотелось бы спросить. Парни, к вам вопрос. Это будет сейчас несколько вопросов будет. Вопрос к мужской половине, мужской к женской половине. И вопрос к женской половине. Мужской к женской половине. Короче, вопрос к нам, парни. Сколько баночек вообще у вас есть? И вообще, как вы за собой следите? И где та грань, чтобы не перейти, когда ты от ухоженного становишься... Ну, вы поняли. Об этом лучше не говорить. И лексика, и Роспотребнадзор нам эти слова запрещает говорить. Вот. Поэтому вот где вот эта тонкая грань, и как ее не перешагнуть, и пользуетесь ли вы чем-то, сколько баночек у вас, ходите ли вы в барбершопы, и как обстоит дело с вашей бородой, есть ли там различные масла и все прочее. Короче, расскажите, как вы за собой ухаживаете. Девчонки, расскажите, пожалуйста, теперь вы. Какой нынче модный венье, чтобы его не называть трендом, вас в мужской красоте, в уходе за там, мужиками вас немножко подбешивает, а от чего вы сходите с ума? Вот что вас привлекает, расскажите нам, пожалуйста, чтобы мы, в принципе, уже могли на это взять и обратить внимание. По сути дела, вы нам даете такую мини-инструкцию, шанс, такой, как называется, ну, короче, как это в играх, я не играю в игры, как называется, ну, когда там, ну, ты что-то знаешь такое, чит-код какой-то, да, какой-то вот такой маленький чит-код, а дальше уже действуешь. Поэтому, в общем, девчонки, пишите, что вам в уходе за собой в мужчинах нравится, что должно быть базовым минимумом. После, ну, если он есть, то вы будете общаться с этим мужчиной. Если этого базового минимума вот так сделаем, нет, то вы как пройдете мимо и будете искать себе другого. Короче, разговариваем сегодня о мужской красоте. Так уж вышло. Девчонки, помогайте, впрягайте, чтобы вы хотели. Ну, короче говоря, давайте помогайте. И парни, насколько вы за собой ухаживаете? О себе. Значит, у меня появилась умывалка и крем. Умывалку мне отдала, и так же, как и крем, из своих запасов, которые, видно, уже портятся, отдала мне Михайловна, сказала «на», потому что морда у тебя похожа на башмак. Я говорю, ну, окей, круто. Вот, умывалка я, ну, вот сегодня пользовался, потому что я брился, и я думаю, да, я сейчас себе сделаю, а так, ну, раз в неделю, наверное, может быть, реже, ну, может быть, иногда чаще, ну, просто когда вспоминаю, хотя она здоровая такая, знаете, размером... С банку сгущенки, только большая. Ну, вот, такие ассоциации. Круглая, большая, классная, с гранатом какая-то. И какой-то крем. Он на немецком языке, в тюбике. Может быть, он для обуви. Может быть. Я не знаю. Я не переводил, хотя у всех у нас есть переводчики в телефоне. Это можно было сфотографировать, тебе сделали бы перевод. Но там написано крем. Вот. Ну, нормально. Ничем таким особо, ничем не пахнет. Им тоже, когда вспомню. Когда вспомню, а так регулярно, конечно, душ, чистить зубы и все прочее, это, конечно, прям всегда работает. Работает мытая голова, это тоже обязательно. Ну и там свежее белье, носки, это понятное дело. Без этого никуда, это ежедневно меняется все. Вот такой уход, по сути дела, получается. Вот хотел у вас спросить. А, ну и гель для душа 12 в одном. Вот, и ванну помыть можно, и машину, и себя пониже. Вот, и голову, и все прочее. Удобненько, очень удобненькая штука вообще. Нажал, тык-тык, закончилось, из разных банок перелил туда, и у тебя снова 20 в одном гель. Ну вот такое у меня все. Нет такого, знаете, что-то как сверхъестественное. Естественно, где нужно прям просто выщипывать, что-то там делать. Ну, такого нет. Все. Пишите, пожалуйста, друзья, через наших ботов в ваших мессенджерах. Сегодня еще раз Международный день красоты, чтобы этот день не значил, но ну, такой нормальной, здоровой красоты. Вот. И мы с вами разговариваем о мужской красоте. А женская, а чего о ней говорить? Ею восхищаться надо. Итак, пишите.
0: Наша реклама.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Эй! Давай, давай!
6: 26 ноября. МТЛ Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
7: Поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой.
6: 12+.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио сделано в России.
11: Знаете ли вы?
12: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.
15: Ослепший старый маг ночью по лесу бродил,

0: крестьянам помогло. Солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Шай! Наше радио».

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, пока нет Алисы Михайловны, можно и обсудить мужиков, да, в какой-то веке. Кто бы мог подумать. Итак, насчет мужской красоты. Обсуждаем с вами, девчонки, что вас привлекает в мужчинах, что из последних трендов тоже вам нравится или наоборот вызывает оторопь. Ну нафига ты это делаешь, милый? Вот, и парни, чем пользуетесь? Рассказывайте по чесноку, давайте. У нас же все честная программа. Итак, поехали. С утра проснулся, умылся, уже красивый. Да тут тот, что умылся, это значит уже красивый. Понимаю, как не такие уж к нам большие требования, будем честными. Привет, Мить, спросила как-то у научного руководителя, кто такие метросексуалы. Получила ответ, что это те, кто ездит в метро. Сегодня, кстати, смотрел ролик утром, он просто совпал, вышел случайно, понятия не имел. Есть такое понятие, как лукс-максеры. Это люди, которые занимаются улучшениями своей внешности. И, пацаны, мы там тоже страдаем. Но главная цель этих лукс-мастеров, как вы знаете, ну, там есть жуткие перегибы. И это было такое расследование, такой видеоролик. Вот, с расследованием, что ничего хорошего. Девчонки, кстати, тоже занимаются усиленно. Но парни этим занимаются, чтобы нравиться девчонкам. Причем парни, которые, в принципе, как они считают, они никому не нравятся. И они там пытаются с кем-то общаться, в итоге получают отказы. И вот сидят на каких-то там форумах и сайтах, что-то там делают. Там до дичи доходит, поэтому вот, милые родители, милые парни, которые сейчас кажется, что вы не интересны девчонкам, просто подождите. Чуть-чуть подождите. Все потом будет хорошо. Так, зубы чищу каждый день, и череп брею, и бреюсь, так используя мыло, пишет нам Евгений. Евгению 47. Здравствуйте, я проснулся, умылся сразу. Красивый Леха, 40 лет, пишет. Дальше. Добрый день, я всегда обращаю внимание. Вот, пожалуйста, женские пошли уже фишки. На руки мужчины, если они ухоженные, а также отманикюренные, я таю, как Сникерс. Сникерс вроде не до... А, это M&M's же не тают, да, в руках. Доброго дня, душненький. Здравствуйте. Дома из баночек только шампунь, гель для душа. Через дефис все это идет. Моющее средство, зубная паста, средство для уборки, для жарки. Это все в одной баночке. Это называется «это раз». И вторая баночка – это дезодорант. Пишет нам Сергей из Москвы. Хорошо, принимается. Наша, здравствуйте. Восторг вызывают мужчины в белых носках. Просто белые носки – это гарантия ухоженности, по моему мнению, пишет нам Ольга из Воронежа. Наша, здравствуйте. Щетина, ухоженные руки, волосатая грудь и крепкая, как орех, пятая точка. А чтобы выяснить, она, в общем, какая-то, нужно сначала пощупать. А щупать нельзя в наше время, понимаете? Никого. Ни мальчиков, ни девочек, никого нельзя щупать, потому что это, типа, ну, нарушение личных границ. Кстати, девчонки, я вам могу сказать, что впервые столкнулся с пушапом для мужчин. В трусах, да, и спереди, и сзади. Там можно и там сделать больше, и ягодицы сделать больше. Где-то, наверное, лет 20 была такая фирма, выпускала мужское белье, и я брал, думаю, как вообще в этом ходить? Вытаскивал в итоге все эти... Ну, я сейчас не хвастаюсь, правда, неудобно ходить. Вот, с тех пор больше никогда не покупал. Ну, думал, разок, гляну, как классно. У меня просто сзади все пзы, ну, плоскненько так, вот, поэтому думаю, ну, хоть как-то надо. Оказывается, неудобно. Ладно. Так, не отращиваю ни бороду, ни усы, бреюсь 2-3 раза в неделю, подстригаюсь каждые 2 месяца, лицо мою скрабом для лица, мою голову и тело утром и вечером, перед работой и после, пишет нам Павел, 38 лет. Ну, Павел пока что сделал максимально из того, что мы можем делать с вами, мужики. Он прям максимально показал, как можно. Так, гелем для душа 12 в одном, еще пельмени можно заправлять и в двигатель заливать. Если бы это было возможно, понимаешь? Вот если бы это было возможно. Бог с ним, с пельменями. А вот с бензином, чтобы можно было и на этом же геле, это было бы, конечно, классно. А так у меня зубная паста, шампунь, мыло, ножницы для ногтей, все. Поэтому усы и борода шелушатся. Ну, тоже, знаешь, видок такой. Так, помылся, побрился в чистое, оделся, уже мое, уже солнышко мое золотое. Время от времени свистит, что пена для бритья закончилась. Гель для всего сразу и кусочек мыла. Выдам новенькое и опять счастлив. 31 год вместе. Итак, давайте, парни, поговорим на

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лома. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пенни. Детали dom.ru.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,

0: точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
1: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу, 17:00.
2: Категория 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, о мужской красоте разговариваем с вами. Девчонки нам, естественно, помогают своими рассказами, что им нравится в нас, что не нравится, что быть должно ухоженным, что, в принципе, и так сойдет. Вот смотрите, есть такое мнение от Елены, Елене 44. Дима, привет, здравствуй, Леночка. Бороды. Бесят эти бороды, какой-то бородатый бум просто. Идет все подряд эти бороды себе отращивают и носятся с ними, как кошка с пузырем. Образ, кстати, вау, спасибо большое. И ведь далеко не все за ними ухаживают. Зачастую это просто нелепое, торчащее в разные стороны что-то, закрывающее пол лица и лишающее индивидуальности. В итоге вот он стоит перед тобой, и это не интересный, привлекательный мужчина, а просто очередной бородатый мужик, а там еще и еда застревает. Фу, просто пишет нам Елена. Или вот, смотрите, тоже мнение. Это вот насчет, стоит ли ухаживать или не стоит. Вот, пожалуйста, мнение с другой стороны, нам близкое. Здравствуйте, я довольно крупная особь мужского пола. Так и написано. Во мне 2 метра и 135 кг живого веса. Бывает, не стригусь и не бреюсь месяца 3, иногда даже больше. А почему? А напиши мне, почему. Зато потом, когда сходишь к барберу, аккуратненько подстригут, растительность на лице приведут в божеский вид, восковую эпиляцию ушей и носа сделают. Потому что, давайте честно, торчащие из уха волосы, это парни, а из носа... они растут с возрастом. Ты тут как-то раньше не замечаешь в молодости, потом подходишь к зеркалу, а у тебя так чихнешь, а у тебя вау! Знаешь, так вап, верхние носовые усы такие раз и выскакивают. Вообще ужасная штука. Выходишь на улицу и сразу же обращаешь внимание, что противоположный пол начинает на тебя смотреть заинтересованно. Вопросы есть? Вопросов нет. Добрый день, Дмитрий. Только минимально необходимый, пишет нам Юрий из Подольска. Гель для бритья, лосьон после, подмышечник и туалетная вода. Ну, короче, десик и вода. Все остальное для брутального мужчины лишнее. Утром встал, почистил зубы, проверил щетину, поплевал на ладони, провел по волосам, и ты готов к подвигам, считает Юрий. Но мы с ним можем согласиться. Потому что, дай бог, чтобы мы все это делали, хотя бы это. Наша, здравствуйте. Бритва, пена, ватные палочки, ножницы для ногтей, шампунь, гель для душа, хозяйственное мыло для ног и УСО. УСО это усов или УСО это типа все? Из необычного. Вот, подбриваю брови, спасибо деду. Я вас прекрасно понимаю, я выдираю, потому что тоже были брежневские. Брови у меня круче, чем у Брежнева. Понимаю, что это такое. Всем добра, пишет нам Васек. Так, дальше. После армии еще пару лет полностью мылся хозяйственным мылом. Прошло 25 лет, у меня только добавился кусок обычного мыла, аккумуляторная бритва, и на этом все. Зато у жены все 3 стены ванной, полные полки с непонятными средствами. Начни пользоваться, начни мацать, она тебе расскажет, что это. Ну, правда, в скандальной форме, но это же ее проблема, правильно? Так ты узнаешь, что там как-то, может, что-то хорошее будет, может, там что-то прячется, может, там что-то вкусное, может, она когда там закрывается и моется по 3 часа, может, у нее там загашник где-то есть, выясни. Привет, Невальный, здравствуйте. У меня ничего необычного. Шампунь, хозяйственное мыло, бритва, опаска, туалетная вода. И никакие барбер-горы не хожу, подстригаюсь в обычной полихмахтерской, пишет нам Антон из Ейска. Добрый день, использую только хозяйственное мыло, мою голову и тело. Есть пена для ванны, так, чтобы отмокнуть. Купил лет 20 назад машинку для стрижки. Раз в неделю брею голову и щетину. Есть пемза для пяток, щипчики и пилочка для ногтей. Все, пишет нам кто-то, не подписывайся. Здравствуйте, так как живу я на берегу моря, то использую только море. Морюшка, такое классное морюшка. И наши целебные грязи. Морюшка и грязи, понятно. Ну и хозяйственное мыло, пишет нам Владимир из Евпатории. Ну а хозяйственное мыло, чтобы смыть потом морюшка и целебные грязи. Итак, как вы за собой ухаживаете, мужики? Что у вас есть вообще? И вообще считаете, нужно это, не нужно? И, девчонки, пожалуйста, тоже помогайте. Что вас привлекает в мужчинах? И что вот точно отталкивать будет? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, обсуждаем, чем мы занимаемся, чтобы быть краше, чтобы мы девчонкам больше нравились. Вот смотрите, мнение девчонок теперь, погнали. Добрый день. Из уходовой косметики у супруга только щетка и зубная паста. Но как только он сбривает бороду, сразу минус 10 лет. Никакой косметологии, процедуров, уколов молодости и так далее вообще не актуально, пишет нам. Добрый день. Мужчина должен быть чистым, подстриженным, руки с аккуратными ногтями и вкусно пахнуть туалетной водой. Но без перебора по количеству. Немытая голова, перхоть на плечах, запах пота, траурная кайма под ногтями. Это фу-фу-фу-фу-фу, пишет нам кто-то. Здорово, тезка, умылся, зубы с пастой, пару пшиков на работу. Это ролик пишет.
0: На нашем радио.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Запуск движения по МЦД-4 оказал благоприятное влияние на развитие городской экономики из-за появления новых объектов недвижимости и торговли. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что 4-й московский центральный диаметр работает в городе уже 3 года. По его словам, новые транспортные связи позволяют развивать территории. Вокруг новых станций растут жилые кварталы, общественная и деловая активность. Уже в первый год после запуска МЦД-4 суммарная кассовая выручка малого и среднего бизнеса в радиусе 1,5 километра от станции выросла почти на 15%. 2 человека погибли после пожара на складе в подмосковном Щелково. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Московской области. Площадь возгорания составила почти 2000 квадратов. Пожар начался в ночь на среду и был ликвидирован сегодня утром. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем. Ученые более чем из 25 стран примут участие в 5-й международной конференции «Умные и устойчивые города». Мероприятие открывается в Москве сегодня. На портале столичной мэрии говорится, что одним из главных вопросов для обсуждения станет трансформация подхода к городскому озеленению. Эксперты рассмотрят смещение фокуса с простого учета площади и количества зеленых насаждений на комплексную оценку их экосистемных функций. Речь идет о способности зеленой инфраструктуры регулировать микроклимат и водный баланс, снижать уровень загрязнения воздуха, поддерживать биоразнообразие и в итоге формировать более комфортную и здоровую среду для жизни. В московском зоопарке родились 3 кустарниковые собаки. Они уже начали выходить на прогулку. В теплую погоду детенышей можно увидеть в вольере, но при похолодании они перемещаются во внутренние теплые домики. Сейчас щенки питаются материнским молоком. Вскоре они пройдут плановую вакцинацию, и во время осмотра специалисты определят их пол, рассказали в зоопарке. Кустарниковые собаки обитают в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки, предпочитая селиться в местах около воды. Большая семья кустарниковых собак может охотиться на крупных змей, капибар и кайманов. 17 сентября в галерее «Люмьер» откроется выставка всемирно известного фотографа Стива Маккари. Он прославился после публикации фотографии афганской девочки. В 1984 году фотограф снял в лагере беженцев из Афганистана 12-летнюю Шарбат Гулу, зеленоглазую девочку с пронзительным взглядом. Год спустя портрет попал на обложку National Geographic и стал одним из самых узнаваемых снимков в истории фотографии. При этом творчество Маккари гораздо шире известного портрета. Он много лет снимал войны, политические конфликты и повседневную жизнь людей в разных странах. Как говорят специалисты, в его фотографиях важны не только события и герои, но и цвет, свет, композиция и связь человека с окружающей средой. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, сегодня Международный день красоты. Это мне от утренников досталась данная информация. В прошлом часе обсуждали с вами мужскую красоту и сколько вообще стоит ли за собой, и как вообще, и почему, и что вам нравится, и что вам не нравится. Вот смотрите, парни, сейчас еще будет вот несколько. Red flag, запах изо рта, плохие зубы, майки на пузик. Смайлики стоят. Короткие шорты а-ля капитан Врунгель. Дальше неграмотность, ошибки в орфографии и компьютерные за чего-то там ты. А, все, понял. А чем вам компьютерные вот эти вот мешают? Они же тихонечко-тихонечко сидит, на себя не тратит. Потом смотришь, он мультимиллионер. И все. Да, прыщи, ну, подави ты их слегка. Фу, гадость какая. Привет, ребята, всем хорошего дня. Большая редкость, если от мужчины приятно пахнет хорошим парфюмом. В нашем городе это просто большая редкость. Хочется идти за таким мужчиной. Что за город? Почему вы не написали? Где это у вас никто не пахнет? Где у вас никто не пахнет? Есть же освежитель для воздуха. Так, вроде как и воздух и сам прошелся сквозь это облако. И ты уже пахнешь морским бризом. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. Пишет нам Арам. Брею голову на лысо, потому что лысею. Мою голову шампунем. Жена не понимает, зачем. Три восклицательных знака. Так ты что такое вообще, Арам? Ты скажи, что так? Ты тоже пользуешься кремами от морщин? Ну, не помогает, что пользуешься? Ну, а зачем тогда, да? Эх, какие хитрожены. Ну, я сейчас, если что, в шутку говорю. А вот, неужели лысую голову нельзя мыть мылом или хотя бы гелем? Да не, да, вообще, ты взрослый, Арам. Ты не должен перед ней отчитываться. Хочешь, вообще, купи себе еще что-нибудь там. Что, кроме шампуня еще есть? Ну, два шампуня купи себе. Ну, это ж нормально. Два шампуня, прикинь... Ты раз, у тебя два шампуня разных, под настроение. Этот с мятой, этот без мяты. Уже вот, а там еще что-нибудь. Так, привет, Димасик. Здравствуйте, пишет нам Макс из Германии. Работаю в сфере строительства. Душевые процедуры, чистая футболка каждый день не обсуждается. Штаны раз в 2-3 дня, духи даже на работу. На работу подешевле, правильно, что там перед этим мужиками выпендриваться. И на выход хорошие, дорогие. Чистые, так, опрятные и хорошо пахнущие даже на стройке. Всем нашим привет, пишет нам Макс. Вот смотрите, и опять девчонки, что у них является ред-флагом, обсуждают. Очень сильно отталкивает у мужчины неухоженные зубы. Но вот когда там во рту либо забор, либо один зуб на, в общем, другой лезет, вот это прям сразу стоп. Ну, уже не говоря про запах, пишет нам Света. Да это, слушай, это всем неприятно. И мужикам тоже, когда вот это вот у девчонки такое, тоже смотришь, думаешь, да ну нафиг туда еще что-то лезть, целоваться, пусть нормально, и вообще ничего туда не надо. Просто иди, иди. Так, что еще у нас есть? Наши здравствуйте. Ред флаги во внешности мужчины. Запах табака и или алкоголя. Сигареты в руках сразу фу. Лысые слэш коротко стриженные тоже нет. Щетина слэш усы тоже не нравится. Нравятся чуть длинные волосы, густые брови. Аккуратная борода, гладко выбритая. Аккуратная борода, гладко выбритое лицо. О, вот здоровые чистые зубы и общий опрятный вид. Короче говоря, стоматолог и баночка 18 в одном. Вот это все, что нам с вами необходимо. Ну и чтобы из подмышек тоже пахло. Ну, это мы уже поняли, можно и освежителем воздуха. Мужики, мы прекрасны. Девчонки, спасибо вам большое, что любите нас таких.
0: Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный...

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, опять же, я тут как бы донашиваю после моих утренних коллег их сайты, которые они не закрывают. И тут же в календаре написано, что сегодня еще и Всероссийский день лука. Кто не в курсе вообще? Вот вы не знали, а есть такой день? Вот сейчас решил узнать, сколько же видов лука вообще бывает. Ну, так, ну, как бы навскидку репка, красный и прям вот белый есть, да? Вот, ну, они все такие, как бы, репчатые. Потом, ну, зеленый лук мы едим тоже, это понятное дело. Но вот смотрите, репчатый, красный лук, красный, который фиолетовый. Вы поняли? А, еще есть крымский, помните, такой более плоский фиолетовый. Немножко другой. Белый лук тоже, шалот есть такой лук. Тоже такой непонятно розово вытянутый. Ну, короче говоря, какой-то такой. Он прикольный, он сладенький такой, хороший. Парей, вообще must have дома. Дальше вот у меня еще пока не грузятся картинки. Лук-батун. Что такое батун? А ну, грузись быстро, картинка. Ну, короче, пока тут что, стрелки лохматые такие вот, балун. Так, многолетник внешне похож на лук в период роста. Перья более длинные, массивные, широкие и содержат витамин С в них в два раза больше. После срезки долго не грубеет и хорошо сохраняет свой... Ну, короче говоря, что-то вроде такого, типа стрелок, ну, только мягоньких. И слизун. Ну, вот лук-слизун пока не грузится. Так же, как и ялтин. Ну, ялтинский, понятно, жемчужный лук. Да, точно, точно. Есть еще мелкий такой прикольный, классный, который можно брать консервировать, он такой сильно не вырастает. Ну, дофига лука, короче говоря. Более 5000 лет мы его с вами уже используем, едим и спорим, можно ли после этого целоваться или не можно. Ешьте вдвоем и можно.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую.

0: когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получил. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь информацию и делюсь с вами ею. Это не на правах рекламы, просто рассказываю, что это, как это, в принципе, забавно. Сегодня 9 сентября, день рождения Льва Николаевича Толстого. Сейчас, секундочку. Если я не ошибаюсь, 198 лет. 198, да? 1800 какой-то. Да, 198 лет получается. Ему, так вот, в честь этого Яндекс сделали такую забаву. В честь дня рождения Льва Николаевича Толстого в чате с Алисой AI появилась возможность пообщаться с писателем. Пользователи могут задать Толстому вопрос на интересующие темы, а, в общем, благодаря воссозданному голосу услышать, как бы мог звучать и сам писатель. Голос его был записан, все мы знаем, фонографы тогда уже были, и, в принципе, довольно прикольно. Такой голос. Я слышал как-то его голос, ну, такой, ну, прям здорово. Вот, кроме того, в чате с Алисой AI можно оказаться внутри произведения Толстого. В общем, пройти игры по знаменитым сюжетам, решить, как будут развиваться судьбы героев. Ну, как бы Толстой решил, а мы можем, может, что-то поменять. Это, знаете, как, ну, такое тоже бывает. В чате с Алисой AI пользователи могут выбрать и персонажа Толстого, а затем спросить его о жизни и творчестве. Интересно, если там, не знаю, ну, кто-то же там у Толстого, ну, Анна Каренина спросить, что, как вообще, почему там, не знаю, там, Наташа Ростова и прочее. Балконский и так далее. Там есть вообще, есть там с кем поговорить. Давайте, там Маслова тоже, чего значит одна ее судьба, Масловой. Дальше. Толстой продолжит беседу цитатой из своих произведений или дневников, подходящих по тему разговора. Например, вопрос о так, погоде и персонаж Толстого может ответить. Погода нынче чудная, только купаться нельзя. Очень холодно по ночам. А при вопросе о воспитании детей может посоветовать, советую вам говорить ребенку всю правду, как вы ее понимаете. Ну, в принципе, мудрый совет, как вы ее понимаете. Из этого ничего, кроме добра для ребенка, не может выйти. Дальше. Продолжить общение с писателем можно и в голосовом режиме. Ответы, как я уже говорил, прозвучат воссозданным голосом Льва Николаевича Толстого. Для этого специалисты Яндекса проанализировали архивные записи писателя, выбрали наиболее сохранившиеся фрагменты, вот, очистили их от шумов и помех, ну, а затем, собственно говоря, смодулировали. Дальше. Что еще? В чате с Алисой AI пользователи также могут оказаться внутри произведений Толстого и повлиять на судьбу героев. В играх по вселенной, как это звучит прикольно, по вселенной Льва Николаевича Толстого можно принимать решения за персонажей, развивать знакомый сюжет по-своему. Например, придумать, как Наташа Ростова познакомится с Андреем Балконским. Так как, ну, пойдут на дискотеку. Не получится, ладно, не получится. Вот. Или помочь Жилину из Кавказского пленника вот, сбежать от ну и, собственно, из сам плена. Вот, Алиса AI сгенерирует... она даже сгенерирует продолжение с учетом ответов. Поэтому один и тот же сюжет у разных пользователей может развиваться по-разному. Слушайте, ну это на самом деле прикольно. Вот, диалога можно поделиться с друзьями, чтобы сравнить получившуюся историю. То есть, кто лучше придумает? Вы или же ИИ? Или ваш друг и его ИИ? Ну, а в данном случае это Алиса AI. Так, пообщаться с Толстым, а также пройти квесты в чате с Алисой AI можно с 9 и по 14 сентября. Так, сделать это можно в приложениях Алиса AI, Яндекс Алиса AI и в Яндекс.Браузере. Что еще? Там сказали, что где-то сделали они еще и усадьбу Толстого в Хамовниках. Там можно посмотреть 3D-модель на Яндекс.Картах, просто посмотреть, что там, как там. И, в принципе, тоже может быть интересно. Возле усадьбы будут ездить роверы Яндекс с цитатами из дневников Толстого. Это все будет сегодня, друзья, это все можно посмотреть. А что там они сделали насчет усадьбы? Более 20 тысяч фотографий они сделали, все это дело как-то там слепили, вот, организовали, поэтому заходите, и можно будет посмотреть это для любителей Льва Николаевича Толстого, да и просто чем-то взять и скоротать немножко время. А то что, сегодня только вот 13:46, а мы уже на работе, а мы уже, в принципе, хотим развлечься. Вот и развлекайтесь, пожалуйста, друзья.
0: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, продолжая тему дня рождения Льва Николаевича Толстого, нашел здесь сайт, называется «Слово Толстого». Кстати, вот Яндекс тоже работает с ними. И залез в галерею, чтобы посмотреть, что там, как там. Там огромное количество фотографий, даты можно выбрать. Они там уже и уже разобраны по разным категориям. Девчонки, лучше не смотрите, как он выглядел в молодости. Не надо, потому что, в принципе, на одного краша у вас будет больше.
0: Шоу дня на нашем радио.
2: Наше радио. Музыка поколений.
3: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль. Я не люблю писать о прошлом и продумывать любую деталь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines возобновила полеты из Ханоя в Москву после отмены трех рейсов подряд. Об этом заявили ТАСС в посольстве России в Ханое. Сегодняшний рейс вьетнамской авиакомпании вылетел по графику. Следующий рейс Ханой-Москва запланирован на 11 сентября. В понедельник рейс вьетнамских авиалиний из Ханоя в Москву был задержан из-за извержения вулкана в Индонезии. По данным СМИ, в вьетнамском аэропорту застряли больше 600 россиян. Суд Евросоюза вновь отказался снять санкции с Романа Абрамовича. В документе указано, что в своем решении суд отклоняет иск в связи с якобы имевшей место деятельностью бизнесмена в интересах правительства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда. Инстанция принимала аналогичные решения по миллиардеру в декабре 2023 года и в сентябре 2025. Ранее Абрамович подал иск в Европейский суд по правам человека о признании нелегитимными действий суда Великобритании, который заморозил средства бизнесмена. МИД России уточнил число пропавших после наводнения в Непале россиян. В зоне бедствия находится 11 человек, сообщил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, ранее была информация о 12 пропавших россиянах, но теперь выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи, и на тот момент она не могла проинформировать своих родных. Потом россиянка вышла на связь, с ней все в порядке. Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника 26 августа. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. Погибли больше 1000 человек. Противостоять травле в детской среде необходимо на уровне государства, школы, семьи и специалистов. Об этом заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. В таких случаях необходимо сразу обращаться к директору или классным руководителям. Если школа не может решить вопрос, следует подключить органы управления образованием, полицию, прокуратуру или уполномоченного по правам ребенка. Также она посоветовала создавать в классах объединяющие проекты, а дома формировать доверительную атмосферу. Сомнолог Владимир Ковальзон в беседе с НСН раскритиковал измерение качества сна с помощью умных часов. Также, по его мнению, чем меньше беспокоишься о плохом сне, тем лучше спишь.
2: Умные часы – это не настоящий прибор, это игрушка. Для сна нужно обязательно регистрировать электрическую активность головного мозга, глаз и мышц. Критерии, без которых вы не можете понять, нормальная у вас структура сна, ненормальная. Идет кампания очень вредная, что не поспал, значит, у тебя будет там рак, Альцгеймер. Люди еще больше тревожатся. Становится. Это все чушь. Чем меньше люди об этом думают, тем лучше они будут спать.
1: Ранее испанская психолог Розер Горд объяснила, что умные часы могут иметь обратный эффект, так как люди становятся одержимыми качественным сном, и именно это мешает его достичь. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Очень я надеюсь, что это будут транслировать. Всем поклонникам футбола следующая информация посещается. Итак, аргентинский футболист Карлос Тевес будет играть свой прощальный матч в этом году. Очень много легендарных имен в этом году попрощалось и на чемпионате мира и так далее. Все мы это видели. Уходит целое поколение, но новое тоже уже появилось. Понимаете? Причем такое, что мам не горит. Так вот, в декабре 26 года на стадионе «Ла Бомбонера». Бомбонера. Вы бы так же, ну, вы же так же спели? Это другая песня. Это не та песня. Вы сейчас вот не слушаете меня совершенно. В Буэнос-Айресе, «Ла Бомбонера». Тевес будет выступать там. Ну, там будет сыгран его последний матч. Он вообще был нападающим, а после еще тренером. И вот на этот матч он решил, говорит, подумал, говорит, слушайте, а надо же что-то сделать такое с размахом красиво и хорошо. И стал звонить своим знакомым дружбанам. Тоже футболистом. Так вот, он на поле выйдет с Лионелем Месси и с еще одним футболистом, с которым он в свое время играл за Манчестер Юнайтед с 2007 по 2009 год, а зовут его Криштиану Роналду. Короче говоря, оба футболиста, ну, так же, как и сам, собственно, Тевес, он так как это все организовал, а эти оба дали согласие на участие в прощальном матче. Вот теперь интересно, будут ли показывать или не будут показывать, или будем просто с вами смотреть Гарри Поттера на ближайшие 10 лет. Хотя посмотреть бы хотелось. Я не поклонник футбола, но такой матч я посмотрел бы. Тем более они будут играть в одной команде.
0: Наша реклама.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Музыка поколения.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о свежем сингле группы «Ёрш» и узнаем, кто ведет новую программу о музыке и музыкантах на нашем радио. Группа «Ёрш» представила новый сингл «На кураже». В новом треке музыканты рассказывают о любви, которая постепенно выходит из-под контроля, и одновременно о желании оставаться с собой, даже когда вокруг пытаются навязать свои правила и ожидания. О том, как была написана песня «На кураже», рассказывает лидер команды Дима Сокол.
2: Эта песня получилась достаточно личная. В ней я попытался провести такую некую параллель между, наверное, своей какой-то молодостью, ностальгией по ярким денькам, когда я был, знаете, такой молодой, горячий панк-рокер, неформал. Вот, занимался какой-то ерундой постоянно, где-то пропадал, создал группу. Периодически меня там где-то с собаками искали, переживали за меня близкие. И вот в песне проводится такая же параллель, что лирический герой очень беспокоится о судьбе девушки, которая ведет такой вот образ жизни рок-н-ролльный. Но как бы останавливать ее и там как-то контролировать, наверное, он не собирается и не хочет по той простой причине, что в ее отражение он видит свой собственный портрет. То есть получился такой метафоричный образ, вот, который я списывал со своих юных лет.

0: на «Кураже» уже доступен на всех цифровых площадках. На нашем радио стартовала новая программа Александра Минаева «Здрасте, нафиг». По понедельникам лидер группы «Тайм-аут» будет приглашать в студию музыкантов и тех, кто много лет находился по ту сторону сцены и хорошо знает музыкальную кухню изнутри. В программе гастроли и концерты, закулисье, смешные случаи и истории, которые обычно остаются за кадром, без формальных вопросов и заранее подготовленных ответов. Только разговоры о музыке и воспоминания тех, кто наблюдает индустрию своими глазами. Слушайте «Здрасте, нафиг» на нашем радио по понедельникам в 22 часа. Гостем первого выпуска стал Илья Кнабенгов. Ну а послушать его с лидером группы «Пилот» можно на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: «За сценой». Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, только что тоже посмотрел новость в интернете о том, что искусственный интеллект, там какая-то одна из этих вот GPT, ну, короче, не знаю, то ли OpenAI, я не разбираюсь. Их там много, какая-то одна из них. Вроде бы сегодня ночью должна выйти новая обновленная модель, но перед тем, как выпустить, ученые решили там через каких-то агентов, 10 тысяч агентов, вот, узнать, что вообще может. А вы знаете, что есть такое понятие, как математические задачи тысячелетия, одну из которых решил, в принципе, Григорий Пелерман. Их, по-моему, 7 всего. И вот вторую буквально за двое суток решил искусственный интеллект. Если, в общем, за решение каждой из этих задач дается $1 000 000. Вот, Пелерман отказался от этого $1 000 000, а вот искусственному интеллекту там что-то как-то, вот я не знаю, дадут ему или не дадут, но он тоже решил одну из задач тысячелетия. При всем при этом, чтобы понимали, я тут читал статью буквально тоже сегодня, что-то все это сыпется вместе все и как-то сразу. Один из крестных отцов искусственного интеллекта сказал, что мы слишком быстро развиваем его, и это может грозить человечеству опасностью. Вот, поэтому, если вдруг не знаете, что дома посмотреть, у меня тут родилась идея. В свое время мы как-то с друзьями, ну, фильм же всегда очень сложно выбрать в конце, там, да, ну, такой вечеринки, когда взять и что-то там посмотреть вместе. И мы всегда брали через IMDb самый худший рейтинг. Брали самый худший и смотрели эти фильмы. Забавно, капец вообще. Все, и у тебя больше времени остается общаться, потому что фильм, ну, на самом деле, такой днище, что дальше некуда. Так вот, оказывается, собрали 50 фильмов, которые вошли в историю как худшее мировое кино. Значит, Фикшн Горизонт собрал 50 картин, которые особенно сильно раздражали критиков и зрителей. От неудачных сценариев и провальных постановок до так проектов, ставшим синонимом плохого кино. Короче, 50 мест. И вот я тут не понимаю в данном случае. Если ты выбираешь 50 худших фильмов, то какое место хужее? Первое в этой 50-ти. Ну, ты занял первое место в худших фильмах, правильно? Или все же 50-е худшее место получается? Потому что, глядя на этот рейтинг, понимаешь, что в общем, на 50-м месте находится фильм с рейтингом IMDb 1,9. Есть, кстати, друзья, похуже. Есть похуже рейтинги, можно посмотреть, там все это прям увидеть, список вообще. Их можно найти в интернете, там прям... Там вот... Сразу полюбишь российское кино 90-х. Прям думаешь, что не так уж и плохо у нас снимали эту чернуху. Бывает и хуже, прям гораздо хуже бывает. Короче, а как вот тут быть? Смотрите, потому что на, в общем, 50-м месте находится IMDb рейтинг 1,9, а на первом месте 50 худших фильмов находится фильм с рейтингом 3,8. Наверное, получается, 50-й все же хужее, да? Вот как бы, ну, это худшие 50 фильмов, и вот он хужее получается, тот, который на последнем месте. Короче, на первом месте рейтинг 3,8. Это «Мстители» 98 года. Не путать с марвеловскими, пожалуйста. Вот. Это фильм о секретных агентах. Ума Турман, Шон Коннери там играет и Райф Файнс. Ну так, на секундочку. Актерский состав нехилый. Вот 3,8 рейтинг. Это первое место 50 худших фильмов. Сейчас я вам скажу, какое первое место. Если вам в выходные посмотреть будет нечего, то 1,9. Вышел он в 2008 году. Занимает почетное 50-е место. Место, ну, как бы дальше уже нету. Там уже снизу могут... Не, ну, хотя, в принципе, могут и постучать. Где наша не пропадала. Тоже катастрофический фильм называется. Он задумывался как пародия на популярные блокбастеры, поп-культурные явления конца 2000-х годов. Вместо этого он просто сделал еще хуже по худшим фильмам. Ну, то есть, как бы, хужее худшего. Оказывается, видите, можно. В общем, если не знаете, чего посмотреть, вот, попробуйте такую, кстати, забаву вместе с друзьями и потом обсудить эти фильмы. Поверьте, некоторые фильмы вас настолько сплотят, что вы, может, даже видеться больше не захотите.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Офер телеком.холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, давайте про деньги поговорим с вами. Про чужие деньги, про те, которые вы хотели бы зарабатывать мы сами, но пока что мы сами. Ну, вы поняли. Москвичи сочли справедливой среднюю зарплату размером... Я сейчас держу паузу. Сколько именно? Выше всех... Пока мы держим в голове, я специально же тяну время, вы же понимаете, да? Такой человек неприятный. Выше всех в столице свои компетенции оценивают программисты. Разработчики считают справедливой заработную плату на уровне 320 тысяч рублей в месяц. При этом на рынке им предлагают зарплату меньше, ниже, в 310 тысяч. Они 320, хотя тут вот 310. Бедные программисты. В топ-5 запросов к размеру справедливой зарплаты, ну, так вот, вот так мы считаем, да, что это было бы справедливо, вошли, так, аналитики, 215 тысяч рублей. ИТР, понятия не имею, как это расшифровывается, простите, ИТР, ну, как-то, ну, мог бы и проверить, но я этого не сделал. Вот, напишите, что такое ИТР. 210 тысяч рублей, врачи и сисадмины хотят получать по 205 тысяч рублей, а также менеджеры по закупкам и продажам по 190-195 тысяч рублей, мам дорогая. Ранее сообщалось, что самую высокую зарплату в Москве в августе предлагали врачу, акушеру-гинекологу в медицинском центре и водителю грузового автомобиля. Собственным транспортом от 350 тысяч рублей. И на втором месте оказались врач-косметолог и врач-стоматолог-ортопед. Стоимость их труда оценили в сумму от 300 тысяч рублей. Ну а москвичи сочли справедливой среднюю заработную плату в размере 165 рублей. А где, скажите, искать справедливость? Где справедливость?
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

облачка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекресток

с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки. Только промежуток краткий,

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Московский военный округ создает отделение FPV-перехватчиков из числа резервистов. Как сообщила пресс-служба военного округа, отделение создается в целях усиления противовоздушной обороны критически важных объектов на территории столичного региона и оперативного противодействия беспилотникам противника. В основе их работы будет лежать применение высокоскоростных FPV-дронов-перехватчиков, которые уже зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с воздушными целями, уточнили военные. В настоящее время уже ведется переподготовка инструкторского состава, после чего начнется обучение резервистов. Более 900 тысяч школьников и студентов колледжей стали участниками патриотических мероприятий в прошлом году. Как сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы, работа по сохранению исторической памяти и формированию гражданской ответственности у юного поколения будет продолжаться. Отмечается, что кадетское движение в столице охватывает свыше 27 тысяч детей. Реализуется и совместный с Минобороны и МЧС России проект спортивно-патриотических палаточных лагерей. Этим летом в 10 таких лагерях побывали свыше 13 тысяч детей. Запуск движения по МЦД-4 оказал благоприятное влияние на развитие городской экономики. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он напомнил о том, что 4-й московский центральный диаметр работает уже 3 года. При этом новые транспортные связи позволили развивать территории. Вокруг новых станций растут жилые кварталы, общественная и деловая активность. По словам мэра Москвы, только в первый год после запуска МЦД-4 суммарная кассовая выручка малого и среднего бизнеса в радиусе 1,5 километра от станции выросла почти на 15%. Пассажиры совершили более 600 тысяч поездок на электросудах за лето. Всего с момента запуска проекта москвичи и гости столицы совершили более 4 миллионов поездок. Об этом сообщил агентству ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лексутов. По его словам, все чаще электросудами пользуются с транспортной целью, так как на инновационных электросудах можно добраться до жилых и деловых кварталов, а также других точек притяжения каждый день с 7 утра до 11 вечера. Система мониторинга пыльцы появится в Москве. Столичный департамент природопользования установит ее на территории всего города. Как сообщила глава департамента Юлия Урожаева, система пыльцевого мониторинга будет работать в автоматическом режиме, а результаты этой работы будут учитываться в том числе в программе озеленения Москвы, показывая различные степени аллергенности растений. Система разрабатывается совместно с департаментом здравоохранения столицы. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: А ей уж 80. Помните, да, откуда эта фраза «С любовь и голуби»? Назвали возраст старейших жителей Москвы сейчас. Старейшим жителям Москвы больше 100 лет. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения столицы. Самая старшая жительница столицы сейчас 108 лет, а самому старшему мужчине в Москве 105 лет, говорится в сообщении. Ранее мэр столицы Сергей Собянин назвал среднюю продолжительность жизни в Москве. По его словам, этот показатель составляет 80 лет. Градоначальник отметил, что активное долголетие москвичей обеспечивает не только инфраструктура здравоохранения, и их вовлечение в культурную и общественную жизнь. Ну, то бишь, московское долголетие такое, как так называемое. Оно, в принципе, работает. И я знаю, что очень многие пенсионеры сейчас стали пользоваться, даже жители моего дома, жительницы в основном, потому что, мы мужики, конечно, ленивые, в этом плане будем честными. То ли мы слабее, то ли так природа складывается, что мы не можем ходить. А вот женщины, скажем так, старшего возрастного возраста, ходят на там различное московское долголетие, от компьютеров, бассейнов, различные секции, кружки какие-то и так далее. Им там, в принципе, интересно. Я хотел у вас спросить, друзья, скажите, пожалуйста, а вы как вот рассчитываете, ввиду нынешней вашей жизни и вообще вот если так прикинуть, что вы на пенсии собираетесь делать? Выходить или все же продолжать работать, чтобы, что там с финансами, я же не знаю ваши финансы. Я до последнего, судя по моим долгам в жизни. Потом, буду ли я чем-то, чем-то активненько начну заниматься. Когда не будет работы, эти 4 часа нужно будет чем-то заняться, а сидеть и просто бухтеть на мимо проходящих и входящих в подъезд, у меня как-то желания нет, потому что у нас, далеко подъезд от скамеек находится, плохо видно будет. Это надо будет бегать туда-сюда. А спорт и я – это вещи, живущие параллельно в этой жизни. Вот хотел у вас спросить, вы как рассчитываете? Чем вы рассчитываете заниматься на пенсии? И вообще, хотите ли выйти? Или прям работа – это наше все, поскольку вы на вашей работе реализуетесь, вам классно, здорово, и сидеть дома без работы совсем – это прям будет тяжело. Напишите, пожалуйста, давайте по наших пенсиях поговорим, помечтаем, подумаем. Вообще, любые рассуждения насчет пенсии и вашего выхода абсолютно точно принимаются через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Моя бабушка курит трубку.
4: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном

0: 12+.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Зачем?

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ну что, господа, все предпенсионеры, это я вас прошу, поскольку мы все же перед пенсией находимся, как вы вообще относитесь к пенсии, вообще планируете ли работать на этой пенсии, вообще какие планы? Может, у вас там уже все четко расписано, вы уже знаете, что, допустим, там срок достиг, ну, возраст, срок, ну, в данном случае срок, да, когда уже все, дальше только витаминчики, принимайте припарки и подорожник, на царапинку клади. Вот, и что дальше делать вы вообще планируете? Вот, поехали. Вот выйду на пенсию лет через 20, буду с утра до вечера играть в компьютерные игры. Но, правда, смеющийся смайлик нарисовали. Ну, а что нет? Может, ну, а что? А вдруг получится? Вот смотрите. Пишет нам Виталий из Санкт-Петербурга. Давно живу один. Все есть, что нужно. Поэтому 70% своей зарплаты откладываю. И думаю, лет через 8 выйду на пенсию и буду жить спокойно. А заниматься чем будешь, Виталий? Ну вот чем бы, ну вот, окей, вышел. Ладно, неделю ты посидел, повтыкал, почесал пузо, там встал во сколько хотел, ладно, там загулял какое-то время. Ну понятно, потом-то утром проснулся, помылся, все. Что дальше делать? Вот, чем будешь заниматься? Ну вообще невозможно, если есть работа. Вот я спрашиваю тебя, раз у тебя так близко уже 8 лет, поэтому скажи, ну так, планы, но пусть они осуществляются, потому что мы же, блин, целиком и полностью в нашей работе погрязли, и жизни не остается. Мы на работе больше времени проводим, чем с нашими семьями. Здравствуйте, Дмитрий. С такой зарплатой придется работать на пенсии, если доживу. А так бы не хотелось работать, а если бы пенсия была достойной, пишет нам Олег из Тулы. Дим, привет. А мне сегодня 35 исполнилось. Да, это пенсия как до луны. Не свистите. Сережа Леший. Во-первых, с днем рождения. Серег, тебя. Вот, пусть все у тебя получится в жизни. А потом, ты знаешь, я так тоже в 35 думал, да ну тут до пенсии еще, это все, 15 лет, ты че, и то, если не поднимут срок, тут уже тоже пишут, ну, срок нашего действия, мало ли, вдруг человек лекарство придумает вот сейчас, в ближайшее время, и мы будем жить долго-долго и работать много-много. Так, доброго дня, я офицер вооруженных сил Российской Федерации, на пенсию очень хочется, но не пускают, сейчас увольнений нет. И тут вспоминается фильм «Робокоп». Мужик умер, а его все равно заставили ходить на службу. Ну, это ваши страхи, держитесь там, правда. Хотелось бы, чтобы все было вовремя, вообще, чтобы мир был. Привет, Димон. До пенсии, допустим, дожить еще надо, а то как поднимут пенсионный возраст? И все на предполагаемой пенсии будут работать. Ну, а если серьезно, буду на даче компотик крутить и яблоками торговать, пишет нам кто-то, не подписываясь. Так, друзья, что насчет пенсии? Думали, не думали, чем бы вы занимались? Вот, ну вот представьте, ты просыпаешься утром, дети взрослые, жена такая же, как ты, и тоже пока встанет, пока рот откроет, ты уже успел сбежать на кухню. Вот, без всяких этих... Ну, как-то уже притерлись за многие годы жизни вместе. И все, а на работу идти не надо. Вот что делать вообще? И Малышева уже закончилась. Должна же она когда-то закончится. Она вообще есть там или нет? Или какие там ее там эти передачи у нее? И все. И мужское и женское тоже закончилось. Они уже как бы тоже вышли на пенсию все. Что делать вообще? Скажите, пожалуйста. Пишите через наших ботов, в ваших мессенджерах, и как вы вообще с оптимизмом ли смотрите на будущую пенсию? Или все же с жуткими сомнениями?

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
9: Он был разведен, как мост в Питере, она вечно.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ничто не предвещало. Мы молоды. Но о пенсии разговариваем в этом часе. Чем собираетесь заниматься вообще, если собираетесь заниматься вообще чем, как, пишите. Уволюсь в день получения первой пенсии, месяца два буду отсыпаться, потом заначка закончится и снова на работу. Пишет нам Юрий, полтора года до пенсии. Юр, я надеюсь, что вот что-то получится, что-то вот как-то все сложится, будет все здорово. Я на пенсии. Мечтаю помогать внукам. Стоит смайлик. Пусть дети работают, правильно, а что думать сидеть, и не боятся рожать. А я им буду помогать во всем. Не заменять родителей, а именно помогать. Водить на кружки, забирать из садика, посидеть, пока молодые сходили в кино или просто побыли вдвоем. Вот моя мечта на пенсии. Сколько вам лет, скажите мне? Вам 20 пока еще, что ли? Откуда столько сил, я не понимаю. У меня вот сейчас подруга может стать бабушкой, ей 43 года. Она собирается становиться бабушкой, она сейчас свою личную жизнь устраивает. Она дочери сказала: очень тебя люблю, ты безумно классно, все здорово, и зятя люблю, и вы вообще великолепны, рожайте, меня не трогайте. У меня дела, у меня личная жизнь. 44, ну что это, это же вообще прям девчонка еще. Я бы уже сейчас пошла на пенсию, устала работать, пишет нам Настя. А если серьезно, то я бы работала на удаленке и по возможности посещала мероприятия долголетия, как это делают мои знакомые. И спорт, и кино, и экскурсии, я прям завидую. А еще у пенсионеров льготные билеты на самолеты тоже повод не сидеть дома, но еще как минимум 15 лет пахать, пишет Настя. Вот этот ваш минимум давайте пугает. Давайте не будем думать про это. Знаете, как вот сомнолог в новостях сказал: меньше думайте, что у вас плохой сон, будете крепче спать. Так и тут. Если болит голова, значит много думайте. Перестаньте думать, перестанет болеть голова. Давайте не будем думать о том, что пенсионный возраст могут еще увеличить. Мне 56. Моя мама в моем возрасте была уже 6 лет как пенсионерка. Ушла по горячей сетке. А мне еще 4 года работать. Что делать потом? Будет возможность, буду работать. Когда перестану работать, активное долголетие мне в помощь. Надеюсь, к тому времени программа эта будет адаптирована под наше поколение. Так она все равно идет с легкой задержкой, вы же понимаете, да? Потому что сейчас уже, ну, я думаю, да, ну, как бы должны. Мы же и будем там преподавать. Так, я планирую жить лет до 86 в деревне. Буду гнать дистиллят и незаконно им банчить. Именно поэтому я сажаю плодово-ягодные растения, пишет нам Танюха. Вот. Таня, откуда, не скажу. Это все анонимно. Напомню, чрезмерное употребление дистиллята вредит вашему здоровью. Доброго дня, Митинг. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Очень печальная тема. Я в этом году должна выйти на пенсию. Но, увы, при самом хорошем раскладе еще 3 года работать. А при, в общем, плохом 5. И я бы и работала, не уходила никуда, если пенсию платили. А так фигушки, работа еще молодая. А денежки тю-тю, обидно. Добрый день, на пенсии работать буду по мере сил, но планирую, ну, то же самое делать, что и Таня, и выращивать различные экспериментально острые перцы. В пенсионном возрасте уже страшновато экспериментально острые. А вдруг не добежишь? Это же такое дело. Оно ж потом же, ну, как, не знаю, щиплется, там же уже кожа другая, все другое, ну, не знаю. Так, на пенсии, если получится дожить, что у меня тут? Ага, кожаные изделия, крутые. Кстати, крутая коньяка, между прочим, крутую коньяку сделаю. Вот, брелок такой. Точно буду заниматься двумя вещами, читать книги в запой и шить из кожи сувениры и подарки. А глядишь и на продажу. Сейчас времени не хватает катастрофически. Дратуйте, Митя, дратуйте, дратуйте. А, потому что. Вот, на пенсии все то же самое. Будет делать жидкость и плодовый смузи. Слушать наше радио, лепить детям свистульки из глины. Главное, не перепутайте. Это мало ли, там, из острого перца. И писать матерные стишки, публикуя оны в тогда уже межгалактический интернет.

0: Ником потому что. Давай. Так, ну не настолько же, как в старой рекламе, все вопросы к Яндексу. Я не знаю, о чем вы сейчас. А, в этом смысле. Все, я понял. Добрый день, Дима, здравствуйте. Я, наверное, буду работать, потому что на эту пенсию вряд ли можно будет жить и не работать. А моя мама сейчас в активном долголетии, поет в двух хорах и участвует в дефиле. Не работает, потому что папа работает. А так бы пришлось, да? Ну вот, будем честными. Наша, здравствуйте, мне 51 год, уже 2 года на пенсии, пока не работаю. Спортзал, прогулки, на... 51, мне, блин, уже в следующем году будет. Спортзал, прогулки на природе, вот, иногда просматриваю вакансии, но пока ничего не нравится, пишет нам Алексей. Дмитрий, еще раз пишу, здравствуйте. Так, а как ты сказал чесать пузо и лежать одному на, в общем, диване? Я могу годами. А вообще хочу уехать на, так, Цимлянское водохранилище, купить маленький домик с садом, делать свое личное, ну, вы поняли, и отдыхать. Ну, то, что Минздрав предупреждает. Что-то как-то... Сейчас мы пока живы и здоровы покупаем, а тут, видите, им своего хочется. Так, друзья, что на пенсии планируете делать? Ну, вот, ваши идеальные и не идеальные. Как вообще вы смотрите, с оптимизмом или с пессимизмом в это будущее пенсионное? Напишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, неожиданно я у вас спросил, сам не знаю почему, то ли кризис среднего возраста наступает, а мотоцикл я не хочу себе, поэтому у меня есть вы. Если что, то что вы собираетесь делать на пенсии? Спросил я у вас, и как вообще у вас с этим дело? Вообще светлое, ну как бы легко смотрите в будущее или пасмурно там все у вас? А до пенсии еще дожить нужно, это очень огромное количество таких пришло сообщений, здесь я не шучу. Дальше, на пенсии буду работать, потому что я птичка трудоголичка. Так, здесь понятно. На пенсии через 5 лет планирую открыть свой барчик для наших. Владимир из Новосибирска. Володь, все классно, но насчет баров и вообще всех вот этих учреждений общепита нужно много просчитывать, нужно многое понимать и так далее. Только с виду кажется, и в киноках, ну и так далее. Если я сейчас не душню, у меня тоже была такая мысль в свое время, мы даже просчитывали, бизнес-план составляли, но там, короче говоря, чтобы залететь и потом устоять на ногах, там нужно столько всего, что будь, пожалуйста, аккуратен, чтобы не было потом, что вышел на пенсию, барчик сделал, единственный посетитель ты. Вот. Понятно, что надолго хватит, но и просыхать же иногда будет нужно. Так, дальше. Добрейшего дня. До пенсии всего 1.5 года осталось. Ухожу раньше по многодетности. Жду не дождусь. Помимо пенсии есть пассивный доход, поэтому планирую путешествовать, ведь на свете столько мест, где я ни разу не была. Всем желаю того же. Спасибо большое, и у вас все у вас пусть получится, и все будет стабильно, и так как вы хотите, так как вы себе в голове нарисовали, это правда очень важно. Добрый день, здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. У меня северный вредный стаж выработан, поэтому пенсия в 50. Ну, дочу выучить надо будет, так что в 53 уволюсь с севера и буду искать работу рядом с домом, который сейчас строю. Работать надо все равно, на пенсию не вытянешь, пишет нам Леха, Лехе 46 всего лишь. Наши, здравствуйте, мне уже 40, и я увлекся, ну, вот этим вот жидковарением, 8 лет уже. Вот, оборудования очень много, и не только для крепких. Также делаю домашние колбасы и сыровяленые изделия. Следующее – это изучение сыров, но пока времени нет. Вот это все как раз пригодится мне на пенсии. Да. Да, ладно. Митя, привет. Здравствуйте. Мне 56. В моих пенсионных мечтах на даче варить пенное, изготавливать напитки покрепче, заняться сельхозработами. Думаете, нормально будет вот это вот в пенсионном возрасте стоять каком кверху? Думаете, нормально? Там же еще ж поясница, там же пояс нужен будет из собачьей шерсти, звездочка, чтобы как-то, ну, дышать носом. Вот, ладно, погнали дальше. Вспомнить навыки игры на гитаре, чтобы соседи держать в тонусе и неспешные прохваты на мотоцикле. Пишет нам Кирюха с улицы Свободы. Ну, в принципе, круто, но ладно. Так, Дима, здравствуйте. Скорее всего, буду работать, пока могу, потому что работу свою люблю, но хотелось бы уехать в Тибет на ПМЖ или уехать на место написания и изучать книгу мертвых. Ничего себе. Добрый день, Дмитрий. Я хочу, чтобы сын стал очень хорошим инженером с большой зарплатой и отправлял меня путешествовать на пенсии. Это вообще был прям вот идеальный вариант. Причем мне достаточно внутреннего туризма. Хочу все наши города исторические посмотреть. И если совсем еще повезет, у меня была большая соломенная шляпа, и я такая акварельки пишу на пленэрах в этих городах. И вишенки, Катя, чтобы на этой шляпе были еще такие пластиковые вишенки. Это однозначно. Чтобы бабулька была прям, ну такая, прям бодрая, классная. А на свою пенсию вряд ли я так смогу, но если что, компотики на даче, да, и в шляпе, сказала Екатерина. Катя, пусть все и сыном получится, и так получится, но чтобы шляпа была с этими вишенками, это прям нужно. А еще всегда в загашнике с подругами встречаться, когда осенью, когда будет прохладно, чтобы была серебряная фляжечка и серебряные стопочки. Я раз видел таких женщин, стоя в очереди в Пушкинский музей за, в общем, билетами. Это было фантастически красиво выглядело. Так, друзья, прощаюсь с вами до завтра. Ну, в общем, тяжелое в руки не берите. Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Для скорейшего прекращения военных действий на Украине Вашингтон мог бы прекратить оказывать помощь Киеву. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков. В интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину он также отметил, что в период президентства Дональда Трампа объем помощи, которую оказывает Киеву США, заметно снизился. Помощник президента допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как напоминает сайт nsn.fm, Владимир Путин и Дональд Трамп накануне час общались по телефону и обсуждали возможности достижения мирного урегулирования на Украине. В Кремле прокомментировали данные Минфина о дефиците бюджета. Как заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, руководство России обеспечивает макроэкономическую стабильность и при нынешних бюджетных показателях. Поэтому дефицит бюджета, который представляет из себя подвижную цифру, не должен вызывать опасений. Песков также подчеркнул, что вопрос о повышении налогов из-за бюджетных показателей на повестке нет. МИД Венгрии не называет дату высылки российских дипломатов из страны. Министерство иностранных дел не желает в настоящее время разглашать какую-либо дополнительную информацию относительно высылок, ответило ведомство на запрос агентства РИА Новости. Накануне глава венгерского МИД Анита Орбан заявила о высылке 10 российских дипломатов. При этом она утверждает, что этот шаг не означает разрыв дипломатических отношений с Россией. В самом посольстве сообщили, что оно продолжит работу в интересах продуктивного диалога между странами. Противостоять травле в детской среде необходимо на уровне государства, школы, семьи и специалистов. Об этом заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. В таких случаях необходимо сразу обращаться к директору или классному руководителю. Если школа не может решить вопрос, следует подключать органы управления образованием, полицию, прокуратуру или уполномоченного по правам ребенка. Также она посоветовала создавать в классах объединяющие проекты, а дома формировать доверительную атмосферу. Южнокорейский автопроизводитель Kia прокомментировал регистрацию в России 9 своих товарных знаков. Как пояснили в Hyundai Motor Group, в состав которой входит Kia, это стандартная процедура, направленная на защиту существующих прав на торговые знаки. Изменений в отношении деятельности в России нет, сказали в компании. По данным Роспатента, компания Kia подала заявки на регистрацию 9 товарных знаков в виде логотипа Kia, и они были зарегистрированы. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята, и добро пожаловать в лучшее шоу в обозримой вселенной, в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной, где вас приветствует компания добрых проверенных друзей в моем лице. Ну, а напарник пока еще не до конца оправился от где-то схваченной какой-то заразы. В общем, где-то чего-то подхватил, то ли сопли, то ли температура. В общем, давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Рассчитывал он, что за 4 дня оклемается и придет на работу сегодня, но не смогла. Как в том анекдоте, не шмогла. Так вот, я думаю, что к следующему понедельнику так точно поправится, а может быть, даже и завтра уже найдет в себе силы и почувствует, что вполне себе способен для выхода на работу. Но, ребята, сейчас, знаете, в нашем возрасте уже лучше, знаете, лучше не торопиться с выходом на работу, а нормально поболеть. Ладно, начнем мы традиционно с того, что проверим, наши музыкальные камертончики настроены ли на одну ноту. Сколько там, 40, не помню сейчас, сколько в герцах, килогерцах. Вы все знаете, я вам сейчас зачитаю кусочек музыкального произведения. Ваша задача просто через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах, кто поет, о чем поет, ну, то есть дать какую-то обратную связь, чтобы я понял, что вы эту песню знаете, что мы с вами на одной волне, на одной частоте, в одной тональности и в одном многозвучий, можно так сказать, находимся. Сегодня будет, ребята, буквально одна строчка. Ну, потому что, мне кажется, не узнать эту песню невозможно, но поэтому давайте вот проведем эксперимент. Итак, ребята, строчка, она очень простая. Там крокодилы, львы и гориллы. Вот и все. Больше никаких подсказок не будет. Если вы знаете, что это за песня, то отпишитесь, пожалуйста, через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы подведем итоги музыкальной загадки, учитывая скудность раздаточного материала. Всего одна строчка о том, что там крокодилы, львы и гориллы. Можно было предположить, что будет ряд неверных ответов, как кто там из Айболита, «Не ходите, дети, в Африку гулять», «Песня красной шапочки», вот это тара-тара-тара. Нет, ребят, это же вот, ну вы же все помните, мы же на этом выросли.

0: зовут. И вечно улыбающийся позитивный дядь Сережа. Конечно, для участников этой игры Сергей Евгеньевич Супонев, замечательный телеведущий нашей с вами юности и детства. Так, повспоминали, смахнули ностальгическую слезу, и давайте, как обычно, после обеда о чем-нибудь порассуждаем, подискутируем. Дело в том, что я тут в новостях где-то промелькнуло то ли вчера, то ли позавчера сообщение о том, что создаются сейчас какие-то специальные органы, там, не знаю, комитеты, горячие линии для того, чтобы разрешать конфликтные ситуации в школе. Ну, то есть мы с вами представляем, да, имеется некая социальная группа, именуемая класс или там параллель, в которой возможно возникнет, да не то что возможно, в которой наверняка возникают конфликтные ситуации. На той или иной почве мы сейчас это не трогаем. Но сейчас формируется целый орган, который будет призван решать эти конфликтные ситуации. Я вот о чем подумал. Когда я учился в школе, и если бы я пришел... Ну, как это должно выглядеть, ребят? Сами дети, либо их родители, скорее всего, потому что дети еще несовершеннолетние, родители по просьбе детей будут обращаться в этот орган и, как бы говорить, примите меры. Я о чем подумал? Если бы я, допустим, в каком-нибудь, ну, там, условно, в четвертом, в пятом классе пришел домой и сказал, пап, меня там Димка из Б-класса бьет... Папа бы мне, наверное, задал один единственный вопрос. А ты чё? Ну, то есть, не то, чтобы во мне там как бы культивировали, воспитывали агрессию, нет. Просто мы с вами, наверное, были взращены в той парадигме, что дети должны разбираться сами. Взрослые в виде там педагогического коллектива, особо, ну, уполномоченного по делам несовершеннолетних, вмешивались во все вот это, в детский сыр-бор, только когда уже доходило до вполне себе серьезных каких-то вещей. Там, ну, не будем их сейчас озвучивать, до серьезных, да. А на уровне там меня Мишка обзывает или Машка у меня там бутерброд отжимает, разбирайтесь сами. Мы были предоставлены сами себе. Давайте сегодня подискутируем, ребят, с вами обсудим, а нужны ли такие органы, которые будут, цель которых будет именно вот урегулирование подобных конфликтов. Ну, мы же понимаем, там будут конфликты всех уровней. От «он забрал мою стиражку» до уровня «меня гнобят всем классом». Нужны ли такие органы? Должны ли они... Нужны ли они? Наверное, вот это будет очень правильная формулировка вопроса. Потому что мы понимаем, что это какие-то деньги, это какие-то ресурсы, это какие-то будут туда специалисты привлечены, там психологи, прочее. Я не знаю, не знаю, кто туда будет привлечен, но кто-то будет привлечен. Это не будет нейросеть. То есть, соответственно, каких-то ресурсов потребуют. Соответственно, потребуют каких-то денег. Нужно ли все это или не нужно? Давайте сегодня поговорим об этом. Мне интересна ваша точка зрения, потому что я знаю, многие из вас родители, а кто-то уже и бабушка, и дедушка. И вот ваш взгляд на этот вопрос будет очень любопытен. Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня, ребята, мы работаем в режиме дискуссионного клуба, рассуждая над вопросом, нужны ли специальные органы для урегулирования конфликтов в школе между детьми. Давайте их так называть, потому как, ну, дети и есть дети. Приветствую. Раньше родители урегулировали сами, а так... Дети сами разбирались. И фиг с ним, что фингал с фингалом пришел. Не вижу смысла в этих комитетах, пишет Олег из Тулы. Кстати, знаете, вот про разборку родителей. Ребят, это не в качестве рекламы. Это, знаете, вот хотите посмотреть, как это иногда бывает? Как иногда бывает. Есть такой режиссер Роман Полански. Он снял «Ребенок Розмари». Ужастик, но я вам сейчас не про это. Есть у него фильм потрясающий, называется «Резня». Там, знаете, это сложно назвать фильмом, потому что, скорее, знаете, такой телеспектакль, назовем это так. Там 4 действующих персонажа, родители 2 детей, которые подрались. Ох, там как раскручивается сюжет, когда родители решают, знаете, вот подрались 2 ребенка, и они решают, как бы, ну, этот конфликт замять. И как там все раскручивается. Прям рекомендую. Роман Полански, «Резня». Сложная тема, пишет кто-то из наших. Я смогла дать сдачи, дочь смогла, младший сын может, а вот средний сын не может. Как стал изгоем с подачи учителя, в том числе в 1 классе, так до 9 им и остался. А могли бы погасить это в самом начале. Но если преподаватель в этом участвовал и как бы он был инициатором, то, мне кажется, здесь никакой комитет не способен разрулить подобную ситуацию. Ребят, ваша точка зрения интересна. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: наша реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают. Иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
4: Категория 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы в нашем импровизированном дискуссионном клубе обсуждаем вопросы, нужны ли специальные органы, ну, назовем их условно, комитеты, которые бы призваны были решать вопрос конфликтной ситуации детей в школе. Вот о чем вы пишете. Сложная тема. Не нужны никакие органы. Нужно растить здоровое, здравомыслящее и сильное поколение. Мы своим сисюканьем с детьми делаем их слабее, не готовыми к реальности жизни. В итоге получается то, что получается. Имеет место быть такая точка зрения. Нельзя так делать. Конфликтная ситуация должна решаться между детьми без взрослых. А если из этих детей вырастет: «А что ты мне сделаешь? Я на мобилу тебя снял, а я заяву напишу». Раньше рот открыл, могут и закрыть резко. Чтобы старшим хамить, вообще такое было невообразимо. Место в транспорте уступить, ну, это было вполне себе нормально. В общем, вот такая точка зрения. Добрый вечер. Нужны. Я тоже из поколения, разбирайтесь сами. И помогло мне только наличие братьев, потому как с моей комплекцией, ну, была самая маленькая худая в классе, разборщик из меня был так себе. Такие органы нужны, но насколько компетентные люди там будут работать, ну, это уже другой, конечно, вопрос. Насколько компетентные, насколько они будут вовлечены в процесс, насколько им самим будет интересно и важно заниматься этой работой, это, конечно, ребят, вопрос уже другой. Сын в младшей школе пережил буллинг. Меня уже тогда просил не вмешиваться, решал все сам. Но он умничка. Словом, решает все и сейчас, хоть и мастер спорта по тяжелой атлетике. Я общалась со школьным психологом, обращалась к классному, и на меня такой ушат всего нехорошего вылили. Не будь я сама педагогом, даже не поддалась бы давлению. Вот. А вот 6-7 класс – буллинг от определенных учителей. Ну, мне кажется, знаете, будучи родителем, мне кажется, ну, мы же не можем сказать, что вот наш ребенок, он не очень хороший, да, а вот ребенок там Ивановых, Петровых или Сидоровых, он хороший, потому что это наш ребенок, это нормально, когда мы говорим, что это наш ребенок, и мы его всячески защищаем. Нынешнему травоядному поколению, видимо, нужны подобные органы, потому что когда ребенок сам решает свои проблемы, родители его оппонента сразу будут жаловаться во все инстанции. И получается, что тот, кто отстаивает свои интересы дедовским методом, и будет крайним. Проходили уже, знаем, пишет папа Николай. Ребят, ваша точка зрения, нужны ли подобные органы, которые будут призваны... чья работа будет заключаться в том, чтобы урегулировать конфликтные ситуации. Конфликты могут быть всевозможные в школе, но мы потому что с вами учились и знаем, что это может быть. И как буквально, как спичка вспыхивает конфликт на ровном месте. Нужны ли подобные органы в школе или, на ваш взгляд, это пустая трата денег? Мне интересно знать.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще немного ваших сообщений. Привет. Спокойное море настоящего моряка не воспитает. Легкий буллинг в школе никому не помешал. Я именно так в спорт ушел. Спасибо хулиганам. Из Канады пишут. У нас 6 детей. Здесь детей не оставляют один на один решать свои проблемы. Агрессия пресекается, еще не успев зародиться. И это прекрасно. За каждым ребенком всегда стоит взрослый, более мудрый человек, который поможет и заступится в трудный момент. Мы спокойно отпускаем своих детей в школу, зная, что их никто там не обидит. Конечно, надо, пишет кто-то из наших. Сейчас дети обнаглели от своей безнаказанности. Если твой ребенок тихий и не может дать отпор, то кто за него заступится? Сейчас чужому ребенку слова нельзя сказать, не говоря уже о физическом воздействии. А так хоть какое-то наказание за своих действия понесут, может. Там дело не в наказании. Там, мне кажется, другие будут механизмы, которые будут призваны разрулить, что называется, конфликтную ситуацию, никого не наказывая. Еще есть мнение. Этим должны заниматься заучи и классные руководители. Ну, мне кажется, что у заучи и классных руководителей сейчас и так, по сравнению с теми вот заучами и классными руководителями, которые были в наше время, мне кажется, у них сейчас нагрузки, вот, которые, ну, скажем так, это не их работа прямая, да? Мне кажется, у них и так этого сейчас выше крыши. Если им накинуть еще вот решение вот этих вот конфликтных ситуаций, хотя, знаете, ребят, тема, конечно, дискуссионная во многом, потому что сколько людей, столько и мнений, и боюсь, что от нашего мнения ничего здесь не изменится. Решение, я так понимаю, уже принято, а значит, соответствующие, ну, назовем их так, комитеты будут созданы, и будем надеяться, что все это во благо.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Сильное испарение стало причиной вызова пожарных на парковку «Афимолл-Сити». По данным экстренных служб, пожарные были вызваны на предполагаемое возгорание автомобиля на подземном паркинге торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной. Однако, по уточненной информации, на месте произошел выброс пара. Что стало причиной обильного парения, не уточняется. Новые станции метро будут построены в ближайших городах Московской области. Метро, в частности, откроют в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым завода «Метровагонмаш» в Мытищах. Всего за пределы МКАД выйдут 7 линий метро. По словам главы города, проект будет реализовываться после 30-го года. Всего планы развития метро до 2035 года предусматривают строительство порядка 35 новых станций, 12 из которых будут расположены непосредственно в Московской области. ЦППК реализовала проект по внедрению нового формата обратной связи с пассажирами. Около 2500 наклеек с QR-кодами размещены на билетных автоматах, валидаторах и терминалах печати предварительных проездных документов. Как сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, новый сервис охватывает около 300 станций, где нет турникетов, и позволяет примерно вдвое быстрее реагировать на обращения, связанные с работой оборудования. Нужно лишь навести камеру смартфона на код на открывшейся странице, выбрать причину обращения, и даже можно приложить фотографию. Среднегодовая температура в Москве может превысить климатические прогнозы. Как сообщила глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева, долгосрочный климатический прогноз был рассчитан на среднегодовую температуру в пределах 6 градусов. Однако в этом году показатель может быть превышен и составить около 8,5 градусов тепла. При этом она добавила, что важнейшие риски, которые ученые выделяют для мегаполисов, это волны жары и шквалистые порывы ветра. Семейный фестиваль «Спортленд» пройдет в гостинном дворе. Как рассказали его организаторы, 19 и 20 сентября вся территория московского гостинного двора преобразуется в спортивный стадион, где посетители смогут попробовать более 100 разнообразных видов спорта, досуга и активного отдыха. Также можно будет посетить мастер-классы, например, по семейному фитнесу, американскому футболу, стрельбе, диск-гольфу, танцам, дартсу, автовождению и даже рыболовному спорту. А популярный канал «Радио.ру» НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И это новый час 10-бального шоу, который мы без Андрея Германовича, конечно же, пометуя его добрым словом, желая ему скорейшего выздоровления, посвятим розыгрышу титула «Умника дня». Ну, потому что, ребята, в прошлом часе у нас был дискуссион. У нас очень разнообразное шоу. Вот если вы заметите, у нас и дискуссионный клуб, и интеллектуальные забавы, и разговоры о всяком, и импровизированный гаражик, и чего только с нами не случается в 10-бальном шоу, и все это не считая нашей любимой музыки. Так вот, этот час мы посвятим розыгрышу титула «Умника дня». Все как обычно. Будут два игрока. Будет каждому задано по 10 вопросов и дана минута времени на то, чтобы ответить на эти вопросы. И знаете, я что-то с приходом сентября понял, что вопросики надо делать чуть-чуть полегче. Ну, не то чтобы совсем прям легкотню, но, скажем так, вносить разнообразие, чтобы наравне со сложными вопросами, как какие-то, знаете, которые вот не сразу, ответы на которые не очевидны, попадались такие, что такие вопросики, чтобы вам на скорость реакции. Так вот, в скором времени состоится очередное состязание за право обладанием титула «Умника дня». Возможно, одним из участников состязания станете именно вы.
0: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
0: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+. Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
6: Напои меня водой твоей любви.
5: Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании. 12+.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио проверено временем.
10: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, я готов пригласить вас принять участие в игре «Успеть за 60 секунд» и побороться за титул «Умника дня». Почетные, переходящие, вопросы средней категории сложности. Тут спрашивают, почему шоу? Я же вас не вижу. Ну, это, ребята, имя нарицательное. Понятно, английский глагол «шоу» – «показывать». Но вот радио-шоу, оно как бы… оно рассказывает. Имя нарицательное. Это вот просто сообщение пришло, не мог не ответить. Теперь, что касаемо кодовой фразы, которая нужна для… части. Давайте оттолкнемся от темы прошлого часа. Мы там про школу говорили. Домашняя работа. Многим забытое уже понятие. Домашняя работа. Автор 16-го сообщения будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наша.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И начнем разыгрывать титул «Умника дня». Своеобразная контрольная будет сейчас для Андрея. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, сегодня карточки названы парта первая, парта последняя. Какую выбираете?
2: Парта первая, пускай будет.
1: Парта первая.
2: Хотя в школе сидел на третьей парте.
1: На третьей парте.
2: Да.
1: А ряд какой? Первый, второй, от двери?
2: От двери? От окна первой.
1: От окна первой, понятно, чтобы посветлее было. Итак, парта первая, минута времени, начинаем первый раунд. Поехали.
2: Поехали.
1: Как называется денежная единица Польши?
2: Крона.
1: Злотый. Является ли КРИС разновидностью холодного оружия?
2: Нет.
1: Является. Какому государству принадлежит остров Суматра?
2: Дальше.
1: Индонезия. Одним из персонажей какого детского многосерийного фильма является профессор Громов?
2: Дальше.
1: Приключения электроника. Как правильно говорить, Флорида, Флорида или допустимы оба варианта?
2: Флорида.
1: Допустим, оба варианта. Спутником какой планеты является Энцелад?
2: Марс.
1: Сатурн. Является ли оспа инфекционным заболеванием?
2: Оспа является.
1: Правильно. Сколько букв Е в слове прецедент?
2: Еще раз.
1: В слове прецедент сколько букв Е?
2: Две.
1: Три. Ну что, подводим итоги. 8 вопросов я успел задать и получил один верный ответ. Однако, Андрей, спасибо большое. Хорошего продолжения дня.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания. В скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем исход состязания. Мне почему-то казалось, что вопросы крайне легкие, но, видимо, это мне так казалось.
0: Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Нужен второй участник. Человек, который готов бросить вызов Андрею. И вот вам кодовая фраза. Ну, раз в первом раунде это была домашняя работа, пусть будет «Работа классная». Итак, ребята, работа классная, автор, ну, в смысле, не хорошая работа, а в классе сделанная. Автор 16-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
17: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
18: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И во втором раунде в игре «Успеть за 60 секунд» участие будет принимать Александр. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Напомню, что ваш соперник Андрей сыграл с результатом 1 из 8. В принципе, шансы на победу есть. Вам досталась парта последняя. 10 вопросов, минута времени. И если вы готовы, мы можем начать. Готовы?
2: Готов.
1: Поехали. На территории какого государства находится город Медельин?
2: Колумбия.
1: Правильно. Кто является автором романа «Улисс»?
2: Дальше.
1: Джеймс Джойс. Сколько букв «В» в слове «участвовать»?
2: Еще раз.
1: В слове «участвовать» сколько букв «В»?
2: 2.
1: Правильно. Является ли корь инфекционным заболеванием?
2: Да.
1: Правильно. Спутником какой планеты является Альматея?
2: Дальше.
1: Юпитер. Как правильно говорить, апостроф, апостроф или допустимы оба варианта?
2: Апостроф.
1: Допустимы оба варианта. Одним из персонажей какого многосерийного фильма является профессор Плейшнер?
2: «17 мгновений весны».
1: Правильно. Какому государству принадлежит архипелаг Шпицберген?
2: Норвегия.
1: Правильно. Является ли фузея разновидностью холодного оружия?
2: Да.
1: Нет, фузеи — это что-то огнестрельное. Подводим итоги. 9 вопросов задано и 5 верных ответов получено. Таким образом, Александр, вы ближайшие сутки в статусе «Умника дня», с чем я вас и поздравляю.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, хорошего продолжения дня. Андрею просто слова благодарности за принятое участие. И напоминаю всем, кто хочет поиграть, но по каким-то причинам не имеет такой возможности, ну, потому что

Желающих, ну, без ложной скромности, ребят, желающих у нас многовато. При том, что возможность сыграть только с двумя. Так вот, ребята, если хотите почувствовать себя умником, у вас есть все для этого необходимое. Берете смартфон, социальная сеть ВКонтакте, мессенджер, каким пользуетесь? Макс, тележка, вот где, чем пользуетесь? Находите там в поисковике, вбиваете «Умник дня». Это канал, который я веду с утра, прям вот начинаю насыпать по чуть-чуть, так, с утра чуть-чуть вопросиков, потом каждый час, течение дня, до вечера. Ну, так что, знаете, чтобы размазать по поверхности дня. И отвечайте на вопросики, пожалуйста, прокачивайте интеллект. Вполне возможно, когда дозвонитесь в эфир, вам попадутся вопросы, на которые вы уже отвечали, будет легче. Кроме того, в канале «Умник дня» в мессенджере «Макс» можно узнать, чем замечателен сегодняшний день. Например, там такая опция просто представлена. Например, в 1913 году русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил так называемую «мертвую петлю» или «петлю Нестерова», которая была впоследствии названа в честь авиатора. Ну и кроме того, событие, мимо которого невозможно пройти мимо, в 1970 году, в этот самый день, был начат выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули». Кто родился в этот день? Нельзя, наверное, не сделать на этом остановку. Ну, во-первых, Арман Жан Дюплеси де Ришелье. Ну, тот самый Ришелье из романа «Три мушкетера», который там представлен как какое-то чудовище в сутане. На самом деле, видный французский государственный деятель, человек был, знаете, недооцененный у Дюма. Кроме того, родился граф Лев Николаевич Толстой и полковник Сандерс, тот самый, который нас всех обеспечил острыми крылышками. Кто еще родился в этот день, чем он еще знаменит, можете узнать в мессенджере «Макс», если подпишетесь на канал. Напомню, называется он «Умник дня». Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребят, сейчас нужно добавить пафоса немножечко в голос, потому что, ну, такого, знаете, комичного пафоса о том, что сегодня в 20:00 состоится событие, которое изменит мир, поделит мир на до и после, потому что представят очередную итерацию яблочного смартфона. Да, планируется, что будут представлены самые дорогие версии, но как их там называются, Pro Max и Прошка, по-моему, а вот эти вот бюджетные версии, как там Air и просто без всяких, просто 18-й яблочный смартфон представят чуть позже, и еще представят раскладушку, первый в истории яблочной компании раскладной телефон, ну потому что вроде бы как у всех есть, ну у китайских, как мне понравилось, кто-то их называет, рисофоны. У всех рисофонов уже раскладушки есть, и как бы уже этим никого не удивишь, типа самая передовая прогрессивная компания до сих пор не может похвастаться раскладушкой. И что любопытно, ребят, на досках объявлений уже появились предложения с предложениями приобрести новый яблочный смартфон. Вот, например, в России его можно приобрести будет уже прям 18 числа. Продавец обещает. Прям вот через сколько там? Через 8 дней после презентации, через неделю. Правда, за 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей за смартфон. Я так подозреваю, что где-нибудь в городе Камышин можно купить за 1 000 000 рублей квартиру однокомнатную. А здесь смартфон.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 400 000 рублей. За первый год службы 3 900 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио сделано

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил на этой неделе огромное количество обращений от москвичей, занимающихся спортом в парке Останкино. Люди возмущены планами снести бесплатный стадион, а на его месте построить площадки для модного нынче падала. Тем временем подмосковная Лобня страдает из-за войны водоканалов, в результате которой уже третью неделю в кранах у людей почти нет воды. Стадион в московском парке Останкино уже много лет является излюбленным местом для юных спортсменов и взрослых. При этом заниматься там можно совершенно бесплатно. Однако спортсмены узнали о планах снести стадион и каток, а на их месте построить платные падл-корты. И все находятся в недоумении.
2: У нас сносят стадион, на котором, собственно, тренируется не только наш общий район и даже округ, а вообще съезжаются со всей Москвы, с Московской области и дети для тренировок. Ну, это бесплатный стадион внутри парка. Он многофункциональный. Там и футбольное поле, там и беговая дорожка вокруг, и трибуны. И он бесплатный, он всегда был в общее пользование. Даже не дают нам проект, а просто информировали о том, что будут строить вот этот закрытый падл-корт.
1: За стадион в Останкинском парке уже заступились блогеры и известные комментаторы, однако у них ничего не получилось. Мы обратились к мэру Москвы с просьбой объяснить, чем платный падл лучше бесплатного футбола. Ну а в подмосковной Лобне другая проблема. По всему городу пропал напор воды в кранах. Эта ситуация продолжается уже 3 недели. Местные жители считают ее следствием войны водоканалов.
3: Днем еще вода вот идет, а к вечеру уже, вот когда народ с работы приходит, туда наша вода не доходит. У нас частная компания, водоканал «Чайка» и Лобнинский водоканал. Ну, судя по разговорам, вот что-то не поделили, кто-то кого-то хочет подмять там, кто-то где-то там напор не дает. И третью неделю война идет. Все в курсе, и глава города в курсе, и решений пока никаких нет.
1: Мы попросили губернатора Московской области разобраться с воинствующими водоканалами и вернуть воду жителям Лобни. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить специальную форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. О вашей проблеме узнают более 3 миллионов человек. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Да, вот тут накидываете Андрею Германовичу пожелание здоровья. Все ему передается, все телепортируется, все телеграфируется. Скорейшего ему выздоровления. Надеюсь, что завтра будет снова в строю. И уже никакая хворь его до... в остаток этого года не затронет. Час этот у нас традиционно час про нас, час про вас. Или для вас. Мы так и не определились названием. Ну, в общем, что-то около того. И здесь мы о чем-то, знаете, ребят, мы рассказываем. Делимся какими-то своими... зачастую вкусовыми пристрастиями, потому что время близится к вечеру, и вот я сижу и понимаю, что, в принципе, обед-то был уже давно, и не дурно было бы поужинать, но ближайшие 2 часа мне это не светит. Так поэтому разговорами хоть сыты не будешь, но можно попробовать. Дело в том, что вчера мы с вами как-то затронули тему капусты, и как-то на ура она зашла. Потому что продукт... капуста весьма распространен, имеет массу способов приготовления, несколько видов даже этой капусты. Но давайте, капуста осталась вне вчерашнем. Сегодня, знаете, я хотел бы с вами обсудить тоже свойственную осени такую культуру, с которой одни борются, другие не знают, что с ней делать, третьи вообще боготворят. Яблоки. Ну, потому что обычно, вот как-то вот к осени обычно яблоки в средней полосе, я сейчас про среднюю полосу, обычно как-то вот они созревают. Я сейчас не про белый налив, он как, ну, то есть, наверное, к более ранним сортам. А такие, знаете, вот, как, вот такое яблоко, которое крепенькое, да, его откусываешь, и оно ж зашипело. Представляете, от сока. Вот такие вот яблоки созревают, вот уже сейчас созрели. И знаете, ребят, у этих яблок, ну, потому что там же какая-то у них периодичность, да, цикличность есть. Вот если в этом году яблоки были, то в следующем не будет. И вот я не очень, я не агроном, я не очень в этом во всем. Поэтому могу что-то путать. Но что-то из детства помню, что есть некая цикличность в урожае яблок. И кроме того, с яблоками нужно что-то делать. Их нужно как-то употреблять в пищу. Ну, помимо того, что их можно просто сорвал, потер об футболку там или об рубашку и съел, существует, ну, то есть куда-то... блюда, в которые, в принципе, неплохо добавляются яблочки. Давайте сегодня пообсуждаем. Вот вы яблоки, вы варенье, в компоты, может, вы куда-то в мясо, может, еще какие-то способы. Ну, потому что, знаете, когда вот начинается сезон яблок, мне кажется, что эти яблоки, они везде. Вот куда можно запихнуть и куда нельзя запихнуть это яблоко, оно будет обязательно запихано. Поэтому предлагаю сегодня обсудить яблоки. Нравится, не нравится, какие, может быть, есть любимые яблоки, любимые блюда с яблоками. Не обязательно, где основной ингредиент яблока, а в качестве дополнения какого-то вкусового. Давайте сегодня поговорим про яблоки. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о свежем сингле группы «Ёрш» и узнаем, кто ведет новую программу о музыке и музыкантах на нашем радио. Группа «Ёрш» представила новый сингл «На кураже». В новом треке музыканты рассказывают о любви, которая постепенно выходит из-под контроля, и одновременно о желании оставаться с собой, даже когда вокруг пытаются навязать свои правила и ожидания. О том, как была написана песня «На кураже», рассказывает лидер команды Дима Сокол.
2: Эта песня получилась достаточно личная. В ней я попытался провести такую некую параллель между, наверное, своей какой-то молодостью, ностальгией по ярким денькам, когда я был, знаете, такой молодой, горячий панк-рокер, неформал. Вот, занимался какой-то ерундой постоянно, где-то пропадал, создал группу. Периодически меня там где-то с собаками искали, переживали за меня близкие. И вот в песне проводится такая же параллель, что лирический герой очень беспокоится о судьбе девушки, которая ведет такой вот образ жизни рок-н-ролльный. Но как бы останавливать ее и там как-то контролировать, наверное, он не собирается и не хочет по той простой причине, что в ее отражение он видит свой собственный портрет. То есть получился такой метафоричный образ, который я списывал со своих юных лет.

0: Сингл «На кураже» уже доступен на всех цифровых площадках. На нашем радио стартовала новая программа Александра Минаева «Здрасте, нафиг». По понедельникам лидер группы «Тайм-аут» будет приглашать в студию музыкантов и тех, кто много лет находился по ту сторону сцены и хорошо знает музыкальную кухню изнутри. В программе гастроли и концерты, закулисье, смешные случаи и истории, которые обычно остаются за кадром, без формальных вопросов и заранее подготовленных ответов. Только разговоры о музыке и воспоминания тех, кто наблюдает индустрию своими глазами. Слушайте «Здрасте, нафиг» на нашем радио по понедельникам в 22 часа. Гостем первого выпуска стал Илья Кнабенгов. Ну а послушать его с лидером группы «Пилот» можно на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале «Наше_ру». Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: «За сценой». Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня у нас, ребята, яблочная тематика. Что у вас с яблоками? Как любите их поедать? Может быть, добавлять в какие-то блюда? Потому как, ну, яблоки, они как и самостоятельные, в принципе, неплохо, но можно и разнообразить. Купил скороварку, пишет кто-то из наших. Варю сок из яблок и делаю кальвадос. Ничего себе. Приветствую. Вот только съел, пока вас слушал. Очень вкусно. Делаю еще повидло, компот, шарлотки. Все вкусно. Олег из Тулы. Мы из яблок делаем джем и варенье. Вот не знаю, вот варенье яблочное никогда мне не нравилось. Ни повидло, ни варенье. Не знаю почему, это какая-то детская травма. Я не притянул. Просто вот, знаете, о вкусах же не спорят, просто ими делятся. В детстве самые вкусные яблоки были из соседнего огорода. Это еще была куча эмоций. Да, поди еще сначала достань. Приезжайте в Мурманск, пишет. Здесь самые вкусные полярные белые яблоки растут. Зимой популярные черные созревают. Вы серьезно? Или это шутка какая-то мурманская? Я просто как бы, ну, не в материале. Добрый вечер. Я фанат яблочного пюре и сушеных яблок. Хорошо, что тетя на пенсии этим заморачивается, пишет Настя. Кстати, да, сушеные яблоки. Вот эти, знаете, когда тонко-тонко нарезано яблоко в духовочку, подсохнет, и потом хочешь в компот, хочешь просто... Я помню, мы маленькие когда были с братом и сестрой, нас дед вот насушит этих яблок, они под сервантом, сервант на ножках таких был, и вот на газете они просто лежали, сушились. И вот осенью там наберешь этих яблок, полный карман, бегаешь, вроде и ешь чего-то, и в то же время спасаешь семью от нашествия яблок.
0: Наша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим разговор про яблоки. Как у вас с яблоками дела обстоят и как боретесь с урожаем? Потому что с урожаем яблок можно только бороться, мне кажется. У нас в этом году яблоня, посаженная 4 года назад, дала первые плоды. Но попробовать их не удалось, так как собака решила, что на дереве появилось много новых мячиков. Все их срывала и погрызла. Ну, хоть собака попробовала. Добрый вечер. Вчера был салат. Капуста и морковка. Отделился от семьи и добавил в салат.

0: Салат яблочко получился витамин. И, кстати, шикарный салат. Натереть морковку, яблочко, чуть-чуть сахарку туда, и вот уже знакомый вкус детства. У меня сломалось яблоня под грузом урожая. Я готовила повидло просто из яблок. Повидло, яблоки с тыквой, яблоки в малиновом соке. Пекла шарлотку, кекс с тыквой и с яблоками, кекс кабачки с яблоками, кекс из тертых яблок. Всей работы ели несколько недель. Целый ящик насушила, осталось штук 10. Ящик червивых ушел в компот. Ничего себе у вас урожай. Осенние яблоки – это нечто. Особенно домашний сидр из этих яблочек. Я не пробовал просто самодельного. Я пробовал всякий буржуйский вот этот вот. Да, напиток, заслуживающий уважения. Добрейшего. Если компот, то только если трехлитровая банка забита целыми доверху яблоками, сахар, кипяток и в темное место до зимы. Варенье только из райских, так у нас называют размером с орех грецкий, и печеные с медом и изюмом. Райские яблоки. Вот вы сейчас напомнили, эти маленькие яблоки. У нас, не помню, коробовка, что ли, они назывались. Ну, как-то, да, такие маленькие яблочки. Это очень вкусно было, когда их прям вот варенье прям с хвостиками. Привет, от яблок уже тошнит. В этом году, мне кажется, я скоро, уже все буду делать яблоками. В заморозку, в компоты, в варенье с добавлением черноплодки, иногда с изюмом, сливы, свежевыжатые соки, сушили яблоки, шарлотки, повидло. Короче, открываю интернет, смотрю, что можно сделать, читаю отзывы, и самое главное, что быстро и просто. Да, урожай яблок – это такая штука, его надо победить. Обожаю кислые яблоки. Например, Антоновку. Компот и варенье из любых яблок. Но очень не нравится их запекать с мясом, рыбой и прочим. С чем только их можно запечь. А также моченые яблоки. Это просто ужас. Понимаю, вкусы у всех разные, но все же. Ну, я вот здесь с вами, наверное, соглашусь. Ну, потому что... Мне не нравятся мне моченые яблоки. Не знаю почему. В детстве, помню, вот их продавали в овощном магазине, в таких в бочках в деревянных. И вот эти вот яблоки никогда не внушали какого-то желания взять их и попробовать.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: В общем, ребята, всем, кто любит яблоки, приятного аппетита. Тем, кто борется с урожаем яблок, ну что, могу только пожелать терпения. В конце концов, любой урожай можно победить. Спасибо, ребята.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса. Как сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, пожар произошел из-за падения обломков БПЛА. Он подчеркнул, что арктическая часть округа впервые подверглась атаке киевского режима. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как уточнил губернатор региона Дмитрий Артюхов, была отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. Персонал объекта ТЭК заблаговременно эвакуировали. Погибших и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб. Тело 14-го альпиниста, погибшего при снежно-ледовом обвале в ущелье Безинге в Кабардино-Балкарии, обнаружили спасатели. Как уточнили в региональном управлении МЧС России, судьба трех человек остается неизвестной. На время спасательную операцию приостановили из-за схода снежных масс. Владимир Путин провел переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны То Ламом. Президент России отметил, что темпы роста объемов взаимной торговли между странами с начала года удвоились. Сотрудничество России и Вьетнама идет по разным направлениям, в том числе по вопросам безопасности, культуры, образования и ряду других направлений. У нас есть уже и проекты, которые проверены временем, есть и новые интересные начинания, сказал российский лидер. В ходе встречи в Москве главы государства открыли по видеосвязи совместную инфекционную лабораторию в Ханое. Максимум хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования придется на первый день выборов. Об этом предупредил член общественной палаты по контролю за голосованием Олег Артамонов. По его словам, успешная атака в первый день голосования во время выборов депутатов Госдумы произведет максимальный информационный шум. Кроме того, первый день – это всегда максимум голосующих. При этом общественник заверил, что шанс повредить систему нулевой, и энтузиазм хакеров с каждым днем голосования будет снижаться. 39 медведей отстрелили в Красноярском крае за сутки. Как сообщили в Минприроды региона, речь идет о хищниках, которые вышли к населенным пунктам, в том числе были обнаружены в пригороде Красноярска. По оценкам экспертов, в крае численность бурого медведя составляет до 30 тысяч особей, что превышает норму более чем в 3 раза. На некоторых территориях сохраняется опасность выхода медведей к населенным пунктам. Также жителям советуют воздержаться от походов в лес. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Среда, вечер. Обычно в это время Андрей Германович рассказывает вам какие-то новости автомобильного мира. Но Андрей Германович болеет, да и новостей. Все основные новости вы можете видеть сами, проезжая мимо АЗС. Вот, поэтому я думаю, на следующей неделе он нам все сразу опытом вывалит, все новости, которые накопятся. А в этом часе я постараюсь найти какие-то любопытные новости для того, чтобы скрасить вашу дорогу домой, если вы где-нибудь в пробке. Кстати, говорят, вчера вечером в Москве были пробки. Вернулись якобы вот эти вот пробки, которые без которых город жил спокойно все лето. Вчера, говорят, они вернулись. Посмотрим, что будет сегодня. Пока что даже не хочу смотреть на то, что нам всеизвестный сервис показывает.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Я уже рассказывал вам, ребята, наверное, главную новость дня сегодняшнего о том, что чуть более чем через час начнется презентация нового яблочного смартфона. Ну, объекта вожделения для многих миллионов потенциальных покупателей, ну, потому что компания создала некое, как бы, фан-сообщество, назовем это так, да, некую базу людей, которые готовы обновляться от каждый год, покупая все более новый и новый смартфон. И причем, даже если не брать во внимание там какие-то новшества, которые будут в новом гаджете, как там, я пока не знаю, что. Никто не знает, кроме тех, кто его разрабатывал. Ну и какой-то инсайдерской информации, которой можно верить, которой нет. Презентация всегда яблочных гаджетов – это шоу. Это красиво. Это шоу, с которого берут пример другие. Потому что там всегда, вот еще со времен Стива Джобса, смотрите, как мы умеем. И вот какие-то эпитеты используются. И вот, вот мы меняем мир. Мы изменили вот тут. Мы добавили одну маленькую полосочку, и теперь вот это вот, ну, в общем, миноритарные изменения преподносятся как что-то, знаете, революционное. Но в любом случае, будет интересно посмотреть. Я про цену уже говорил, да, что о том, что в продажу смартфоны поступят где-то через неделю, и уже есть, можно в Москве заказать. Цена лям. Я говорил, что примерно за эти деньги можно купить квартиру. Ну, в принципе, да, есть города, где за эти деньги можно купить квартиру. Причем, что интересно, где-то, когда официально стартуют другие продажи, ну, это состоится где-то 22-23 сентября, ценник опустится, ну, вот, в зависимости от жадности продавцов, где-то 1000 до 500. Что называется, серовозы пока что открыли предзаказ. Где-то цена дельта цены от 140 до 200 тысяч, что, согласитесь, тоже как-то, ну, не укладывается в голове 200 тысяч за смартфон. И при этом сами продавцы честно признаются, что цифру взяли абсолютно с потолка, ни на чем не основываясь, ну, просто им так видится. Какова же будет реальная цена, по какой цене он будет продаваться в официальных магазинах, этот новый яблочный гаджет, узнаем уже менее чем через час. Ну и что еще хотел бы сказать? А, про то, что я же говорил, да, что будут презентованы только премиальные модели Pro и Pro Max. А вот самые, что называется, бюджетные модели, 18-й смартфон и 18 Air, если, конечно, он будет, будут презентованы еще там чуть ли не через месяц.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пробежался тут по новостным заголовкам. Один показался мне любопытным. Не знаю, как развивать. Нет времени. То есть я заголовок, а в суть, что называется, не вник. Но заголовок прям задел за живое. Заставил задуматься. Ролевые игры в стиле Человека-паука стали популярны у российских пар. В принципе, у меня все, ребят. Человек-паук стал популярен в качестве ролевых игр.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: скандальных, одна из скандальных новостей дня сегодняшнего, это сообщение о том, что якобы искусственный интеллект решил уравнение Навье Стоксейта. Это одна из задач Навье Стокса, так, по-моему, она называется. Это одна из задач тысячелетия в математике. То есть вот кто решит, тот получит миллион баксов и впишет свое имя в историю современной математики, вообще математики. Вот где-то будет между Архимедом и Пуанкаре находиться. И вот, в общем, появились сообщения о том, что ChatGPT якобы это уравнение уже решил и там все предоставил. Однако тут всплыли сообщения о том, что, значит, сидели математики, некая группа молодых и амбициозных математиков, которые бились над решением, собственно, уравнения Навье-Стокса. Были у них некие наработки в этой области, и они, ну, для того, чтобы не считать, потому что я не подозреваю объем данных, которым приходилось оперировать, он был весьма и весьма, они скармливали все свои наработки нейросети. Ну, для того, чтобы упростить, так сказать, самую нудную, монотонную часть работы. И вот на основе этих самых данных, которые скармливали вполне себе кожаные математики нейросеть и пришла к решению. Дальше скандал начал развиваться по спирали, по восходящей. Дело в том, что представители компании, которая владеет нейросетью, говорят: ну ладно, давайте, так уж мы люди не жадные, у нас денег хватает, давайте мы миллион вам, мы вас как бы только не будем вас указывать в качестве авторов. На что амбициозные кожаные математики обиделись и говорят: с чего это вдруг? Мы тут, значит, вы использовали наши наработки, скормили их нейросети, которая по итогам наших наработок, собственно, теперь что-то тут показывает, какие-то результаты, давайте-ка все нам целиком. И право первооткрывательства, и вот это вот все. И миллион долларов в придачу. На что компания, владеющая, ну, OpenAI, владеющая чатом GPT, говорит: давайте тогда так поступим. Значит, мы вам как бы и право первооткрывательства, и миллион долларов, мы люди, потому что не жадные, но вы, поскольку вы использовали не только нашу модель, да, вы еще использовали конкурентов, вы вот конкурентов не будете указывать, а укажете, что все вы решили исключительно с нашей, с нашим чатиком. На что молодые, кожные, амбициозные сказали: знаете что? И вот тут, ребят, пока что многоточие. Слежу за развитием событий, кто победит, кожаные математики или математики виртуальные, пока что большой-большой вопрос.
1: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Все, ребят, пора потихонечку закругляться и отправляться в свое сказочное Замкадье. На сегодня наше собрание объявляется оконченным. Традиционно всех обнимаю, а некоторых даже целую. Завтра, как обычно, во второй половине дня, уже, надеюсь, с напарником появимся в ваших радиоприемниках для того, чтобы нести разумное, доброе, вечное. На сегодня все. Расходимся.

Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Электроподстанция повреждена в Геленджике в результате атаки БПЛА. В нескольких микрорайонах и на отдельных улицах Геленджика произошли отключения электроэнергии, сообщил глава города-курорта Алексей Богодисов. Погибших и пострадавших нет, уточнил он. На месте работают оперативные аварийные службы. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Между тем, российская армия нанесла удары по объектам ВПК Украины, морским портам и судам, а также логистическим центрам, которые задействованы в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, в городе Николаев целями стали два логистических центра хранения и распределения военных грузов, в том числе склад хранения беспилотников на территории предприятия «Конвейер Маш». В порту Николаев поразили хранилище с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами. Помимо этого, удар был нанесен по буксиру, который сопровождает морские суда в порт Одесса. В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси. Минтранс сообщил об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми. Как говорится в документе, планируется не только увеличить число машин с детскими креслами, но и обучать водителей для перевозок семей с детьми. Кроме того, в ряде городов проведут эксперимент по предоставлению скидок членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы. Противостоять травле в детской среде необходимо на уровне государства, школы, семьи и специалистов. Об этом заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. В таких случаях необходимо сразу обращаться к директору или классному руководителю. Если школа не может решить вопрос, следует подключать органы управления образованием, полицию, прокуратуру или уполномоченного по правам ребенка. Также она посоветовала создать в классах объединяющие проекты, а дома формировать доверительную атмосферу. Сочинские бананы превзошли по некоторым показателям импортные. Спелые бананы, выращенные в экспериментальной теплице в Сочи, безопасны, соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия превосходят зарубежные. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на экспертов в сфере агропромышленного комплекса. Пробу от первого коммерческого урожая отправили в лабораторию, где специалисты исследовали биохимический профиль бананов по нескольким показателям. В итоге минеральный состав сочинского банана оказался значительно выше официальных норм содержания полезных веществ. При этом плод имеет приятный десертный вкус без приторности. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: наша реклама.
1: Geely Citroen – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждения получили 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домов. Такие данные привел мэр города Андрей Кравченко. Он уточнил, что в течение дня рабочие группы администрации провели поквартирные обходы и зафиксировали повреждения. По словам мэра, 6 частных домов разрушены почти до основания. Их жителям будет оказана помощь с расселением. Ранее сообщалось, что после ночной атаки в городской больнице находятся 17 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. Деловой и доброжелательный назвал Сергей Нарышкин свою недавнюю встречу с главой ЦРУ в Москве. В интервью Life директор службы внешней разведки России также не исключил новой встречи с Джоном Рэдклиффом. «Договоримся», — сказал Нарышкин. Рэдклифф посетил Москву 25 августа. Как заявили в СВР, в ходе переговоров обсуждались темы, входящие в компетенцию разведывательных органов, не уточнив подробностей. Безвизовый режим может начать действовать между Россией и Вьетнамом. Россия уже работает над тем, чтобы безвизовый режим для граждан Вьетнама был введен в ближайшее время. Об этом по итогам беседы с президентом Социалистической Республики То Ламом заявил российский лидер Владимир Путин. Как отмечает сайт nsn.fm, в текущем году Вьетнам посетили 800 тысяч российских туристов. При этом турпоток постоянно увеличивается. На этом фоне глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Россия намерена наращивать авиасообщения с Вьетнамом и расширять сотрудничество. Цены на куриные яйца в России выравниваются. Как сообщили в Минсельхозе, текущая динамика стоимости яиц говорит о постепенном выравнивании уровня цен после продолжительного периода их снижения. В ведомстве отметили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Ранее Росстат сообщил, что за первую неделю сентября цены на куриные яйца выросли почти на 2% к предыдущей неделе. Эстонские поисковики передали в Россию медаль погибшего красноармейца. Как рассказали РИА Новости, в администрации Верхнеландыховского муниципального округа Ивановской области эстонские поисковики нашли на раскопках медаль «За отвагу» с номером и установили, что она принадлежала Евгению Васильевичу Пухову. Боец погиб в Эстонии в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что удалось найти внучатую племянницу Пухова, которая теперь живет в Санкт-Петербурге. В торжественной обстановке в поселке Верхнеландыховский медаль была передана наследнице. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

к нему. Разбавляем вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение дня сбили над регионами России 108 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, с 8 утра до 8 вечера украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 8 областей, а также над Московским регионом, Башкирией, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами и над акваторией Черного моря. Президент США дал высокую оценку прошедшим переговорам с российским лидером. Дональд Трамп назвал их отличными. «У нас состоялся отличный разговор», — сказал Трамп журналистам. Он также заявил, что Владимир Путин хочет разрешения украинского конфликта и выразил надежду на то, что Владимир Зеленский захочет заключить сделку. При этом глава Белого дома допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. Россия и Вьетнам подписали 17 двусторонних документов. Таков один из итогов визита вьетнамского президента То Лама в Москву. В частности, стороны подписали документы о взаимопонимании между Минэкономразвития России и Минфином Вьетнама, о сотрудничестве между Министерствами юстиции, Минтрансом и Министерством строительства Вьетнама, об укреплении сотрудничества в области профессионального образования и подготовки кадров, а также ряд других документов. Президент России Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Глава Чечни дал несколько советов жителям республики. На совещании с силовым блоком Рамзан Кадыров порекомендовал мужчинам укоротить бороды, а женщинам не копировать арабский стиль одежды. По его словам, мужчины в республике ходят с очень длинными бородами. При этом они не ходят в мечети, круглосуточно гуляют по проспектам и бездельничают. Некоторые женщины также начали полностью закутываться в покрывало. Их тоже нужно призвать одеваться в соответствии с исламом. Паранджу у нас никогда не носили, говорит Кадыров на видео в своем телеграм-канале. Он отметил, что мужчины превратили длинные бороды и подвернутые брюки в непонятную моду, которой начинает подражать подрастающее поколение. Компания Apple презентовала свой первый складной смартфон. Он получил название iPhone Duo. Смартфон раскладывается горизонтально, а в сложенном состоянии имеет асимметричный корпус. В развернутом виде он выделяется большей схожестью с книжкой, а не с устоявшимся за несколько лет длинным видом складных гаджетов. В Apple заявили, что новый смартфон больше приближен к iPad. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о свежем сингле группы «Ёрш» и узнаем, кто ведет новую программу о музыке и музыкантах на нашем радио. «Ёрш» представила новый сингл «На кураже». В новом треке музыканты рассказывают о любви, которая постепенно выходит из-под контроля, и одновременно о желании оставаться собой, даже когда вокруг пытаются навязать свои правила и ожидания. О том, как была написана песня «На кураже», рассказывает лидер команды Дима Сокол.
2: Эта песня получилась достаточно личная. В ней я попытался провести такую некую параллель между, наверное, своей какой-то молодостью, ностальгией по ярким денькам, когда я был, знаете, такой молодой, горячий панк-рокер, неформал. Вот, занимался какой-то ерундой постоянно, где-то пропадал, создал группу. Периодически меня там где-то с собаками искали, переживали за меня близкие. И вот в песне проводится такая же параллель, что лирический герой очень беспокоится о судьбе девушки, которая ведет такой вот образ жизни рок-н-ролльный. Но как бы останавливать ее и там как-то контролировать, наверное, он не собирается и не хочет по той простой причине, что в ее отражении он видит свой собственный портрет. То есть получился такой метафоричный образ, вот, который я списывал со своих юных лет.

0: сингл «На кураже» уже доступен на всех цифровых площадках. На нашем радио стартовала новая программа Александра Минаева «Здрасте, нафиг». По понедельникам лидер группы «Тайм-аут» будет приглашать в студию музыкантов и тех, кто много лет находился по ту сторону сцены и хорошо знает музыкальную кухню изнутри. В программе гастроли и концерты, закулисье, смешные случаи и истории, которые обычно остаются за кадром, без формальных вопросов и заранее подготовленных ответов. Только разговоры о музыке и воспоминания тех, кто наблюдает индустрию своими глазами. Слушайте «Здрасте, нафиг» на нашем радио по понедельникам в 22 часа. Гостем первого выпуска стал Илья Кнабенгов. Ну а послушать его с лидером группы «Пилот» можно на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: «За сценой». Наше радио.

0: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил на этой неделе огромное количество обращений от москвичей, занимающихся спортом в парке Останкино. Люди возмущены планами снести бесплатный стадион, а на его месте построить площадки для модного нынче падала. Тем временем подмосковная Лобня страдает из-за войны водоканалов, в результате которой уже третью неделю в кранах у людей почти нет воды. Стадион в московском парке Останкино уже много лет является излюбленным местом для юных спортсменов и взрослых. При этом заниматься там можно совершенно бесплатно. Однако спортсмены узнали о планах снести стадион и каток, а на их месте построить платные падл-корты. И все находятся в недоумении.
2: У нас сносит стадион, на котором, собственно, тренируется не только наш общий район и даже округ, а вообще съезжаются со всей Москвы, с Московской области и дети для тренировок. Ну, это бесплатный стадион внутри парка. Он многофункциональный. Там и футбольное поле, там и беговая дорожка вокруг, и трибуны. И он бесплатный, он всегда был в общее пользование. Даже не дают нам проект, а просто информировали о том, что будут строить вот этот закрытый падл-корт.
1: За стадион в Останкинском парке уже заступились блогеры и известные комментаторы, однако у них ничего не получилось. Мы обратились к мэру Москвы с просьбой объяснить, чем платный падл лучше бесплатного футбола. Ну а в подмосковной Лобне другая проблема. По всему городу пропал напор воды в кранах. Эта ситуация продолжается уже 3 недели. Местные жители считают ее следствием войны водоканалов.
3: Днем еще вода вот идет, а к вечеру уже, вот когда народ с работы приходит, туда нас вода не доходит. У нас частная компания, водоканал «Чайка» и Лобнинский водоканал. Ну, судя по разговорам, вот что-то не поделили, кто-то кого-то хочет поднять там, кто-то где-то там напор не дает. Третью неделю война идет, все в курсе, и глава города в курсе, и решений пока никаких нет.
1: Мы попросили губернатора Московской области разобраться с воинствующими водоканалами и вернуть воду жителям Лобни. Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить специальную форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. О вашей проблеме узнают более 3 миллионов человек. «Кривую линию» НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: «Кривая линия». НСН решает проблемы. nsn.fm.
4: Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет.
5: «Пропанк». Вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Ну вот и все, началось, дорогие друзья. Теперь каждую неделю я вас буду быть своей передачей под названием «Пропанк». Ну ничего, так вышло, меня никто не выгоняет, да и вроде как не собираются. Самое что интересное, что во время своего отпуска меня посещала мысль о том, а может быть, ну его все вообще бросить и пойти заниматься чем-нибудь более интересным, достойным. Так еще ездить надо постоянно на эту студию, записывать вам эти подкасты. Нет, не отнять у меня этого. И более того, я даже не представлю, кто может вести эту передачу, кроме меня. Так что, либо передача со мной, либо не меня, не передачи. Итак, дорогие друзья, лето кончилось, и мы первую песню на сегодня слушаем от группы Long Long под названием «Лето Кеды Слэм». Вот что мы проходили.

теперь давайте на чистоту. Я действительно был в отпуске. Отпуском это, конечно, не назовешь, но все же я никуда не ездил. Точнее, вру, я сейчас расскажу, где я был. Я был в городе Истра у себя дома. Ездил на дачу, стриг газоны, убирался, отмечал там всякие дни рождения, встречался с друзьями. И много каких семейных дел я делал, но все же не передел, потому что дача, лето, семья и все это одни сплошные дела. Вот и весь мой, в принципе, отпуск. А нет, вру, ездили мы с семьей, и с нынешней семьей, и с предыдущей семьей. Вот такие семьи бывают. Мы ездили в славную страну Беларусь. И, честно говоря, я вам чуть попозже расскажу, мне понравилось. Ну, а мы, конечно же, переходим к следующим композициям. Я даже сегодня не залезал на мыло, я просто нашел те песни и те группы, ну, которые вроде как сами ко мне попались в мой селок под названием «Глаза», «Уши», «Мозги» и все остальное, что у меня есть для вас. На сегодня группа «Шутки» с песней «Верь».

шутки шутками. Кстати говоря, группа у меня в топе, и пацанам передаю привет с удовольствием. Давно не слышно было их на нашем радио. Ну, наконец-то, все-таки мы это сделали. Ну, а мы едем дальше. Дело в том, что действительно недавно были в славном городе Минске, и не только, еще были в славном городе Гродно, и, конечно же, посередине Лида. Там был как раз замок. Мы там походили, посмотрели и поехали, конечно же, дальше из Минска в Гродно. Дорогие друзья, мне Беларусь очень понравилась. Я, как старый, уже взрослый и молодой человек, хочу вам сказать, что действительно чисто, ухоженно, классно. Но законы, так скажем, они такие серьезные. Например, если ты едешь на машине и превышаешь скорость порог не 20 километров, как у нас, а 10, то штраф приходит, и он приходит очень серьезный. То есть намного, намного больше, чем наш обычный российский штраф. И более того, если у нас ты превышаешь, например, там от 20 до 40, то есть следующий штраф такой более-менее лояльный, от 40 до 60 еще побольше, то там это кратно умножается и доходит чуть ли не до 45 тысяч на наши деньги, рубли я имею в виду. Вот, поэтому, наверное, может быть, таким образом приучили всех хорошо себя вести. И действительно, все прекрасно, красиво, благо было всегда солнечно, было очень круто. Мы погуляли, мы нажрались драников, местные водки напились, Минздрав, конечно же, нам мешал. Но все же, что можно сделать в Беларуси? Ну, конечно, хорошенечко провести время, по всем кабачкам пройтись, все попробовать, все попить. Ну, а мы переходим к следующей песне, чтобы я вам здесь не нес, а больше музыки вам ставил. Поэтому следующая группа называется «Поспишь потом». Ну, а песня «Слушать хуйню».

теперь немного анонсов и новостей. Дорогие друзья, 19 сентября, так сказать, после долгого перерыва, мой проект «Метель» будет звучать в баре под названием «Комната отдыха». Приходите, вход бесплатный. Правда, я не знаю, как мы там все поместимся, но я собираюсь для вас поиграть очень серьезную, хорошую программу. Поговорим, повыпьем, закусим. Все будет, дорогие друзья. Москва, 19 сентября, «Комната отдыха». Ну, а группировочка «Смех» в Москве будет играть на 10 октября. Очень классный сольный концерт будет. Мы подготовили очень много классных композиций. Нам понравилось играть те композиции, которые мы давно не играли. И поэтому в Питере перед 10 октября, 2 октября мы то же самое будем играть. Заходите в наши соцсети, смотрите информацию, покупайте билеты. Увидимся, конечно же. Ну а сейчас мы переходим к долгожданным новостям. Новость номер один. Тянкам советуют спать без трусов. Белье натирает интимную зону и создает грибку идеальные условия. Из-за трения там растет влажность и температура, а в такой среде грибок и бактерии размножаются быстрее. Что еще говорят врачи? От грибка там защищают полезные бактерии, но им для работы нужны воздух и сухость. В трусах жарко и влажно. На, облизываюсь аж. Защита слабеет, и грибок идет в рост. Дело даже не в фасоне, а в ткани. В 2019 году опросили почти 1000 женщин, и оказалось, что стринги ни при чем, а подводит синтетика. Новость номер два. Секс снимает заложенность с носа. Эффект сравним с назальным спреем, но длится меньше, выяснили ученые. В исследовании участвовали 18 пар. Оказалось, что носовое дыхание улучшается сразу после оргазма, но эффект держится около часа. Врачи объясняют это тем, что оргазм активирует симпатическую нервную систему, вызывая сужение сосудов и уменьшение отека слизистой. Ну, дорогие друзья, ну, можно просто мастурбировать раз в час, и вообще про насморк вы забудете. Ну и, конечно же, после таких новостей новость номер три. Моя любимая Наталья Водянова родила 6-го ребенка. Вот такой вот счастливый день для Наташи. Поздравляю лично от себя. Ну а мы переходим к новости номер 4. Британский блогер умер после увеличения пениса в Таиланде. 43-летний инфлюенсер Иго Тини Уберибо какой-то сделал инъекцию 40 мл гиалуроновой кислоты с лидокаином. После процедуры он пожаловался на боль в груди. Дважды потерял сознание, впал в кому и умер. Позже вскрытие показало, что гиалуроновая кислота попала в легкие и вызвала эмболию. Его похоронили в Лондоне в золотом гробу почти что за 500 тысяч долларов. Вот такой вот чувачок. Ну и, кстати, про Беларусь, пожалуйста, новость номер следующая. Белорус украл резиновую жопу из московского секс-шопа. Даже складно как-то звучит. 26-летний одинокий парень зашел в магазин интимных товаров и присмотрел элитный мастурбатор и смазку. Но цена оказалась слишком высокой – 21 тысяча рублей. Тогда он схватил секс-игрушку и пустился в бега. Но полицейские быстро его вычислили и задержали. Мужчина признался, что у него не клеится личная жизнь, и он просто пытался избавиться от одиночества. Суд учел эти обстоятельства и приговорил его всего лишь к 240 часам обязательных работ. Вот такие, друзья, на сегодня новости. Ну, точнее, не на сегодня, а просто их как-то где-то сохранял себе. И так далее. Ну и последняя новость лично от меня. Дорогие мальчишки и девчонки, очень советую вам посмотреть фильм британский. Называется «Я ругаюсь». И смешно, и слез очень много. Я лично в восторге, потому что такие темы нужно освещать. Речь идет о синдроме Туретта у человека, когда о нем вообще не знал мир. И как вот завернулось, завертелось все. Очень хорошая концовка, очень добрый фильм. Рекомендую. Ну, а мы переходим, конечно же, к композициям, потому что я напоминаю, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио. И я ее реально отдохнувший ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Ну, а следующая на сегодня композиция от старой, доброй моей дружественной команды под названием «Супермаркет». Песня называется «Лети вперед».

Да уж, старье так старье. Я в хорошем смысле слова, конечно же. И мне группа «Супермаркет», точнее ее барабанщик Леха Баракин, напомнил о том, что мы с ним недавно виделись на одном из фестивалей московских, где играли очень крутые команды. И действительно, я заморочился и посмотрел, как могут выступать команды, где очень много духовых инструментов, где много всякой аранжировки. И я получил огромное удовольствие от живого выступления группы «Радар». Я сегодня не буду ставить группу «Радар», потому что она, по-моему, была в предыдущей передачи хоть и месяц с чем-то назад, но все же я передаю привет Роме Парыгину, потому что, ну, это достойно прям уважения, очень круто. Ну, конечно же, это же бывшая группа Spitfire, и все эти ребята играли в группе «Ленинград», то есть они всегда при деле, они очень в материале, они знают все, они образованы, и я получил эстетическое удовольствие, очень понравилось. Передаю всем привет. Всем музыкантам нужно стараться играть всегда хорошо, с метрономом, начинать прям заниматься, понимаете, потому что если ты банально приходишь на репетицию с бутылкой пива, например, то это вообще никуда не годится, потому что нужно заниматься. Репетиции существуют для того, чтобы прокачиваться и показывать потом себя на концертах с лучшей стороны. Ну а мы переходим к группе, которая тоже заслуживает вашего уважения, по крайней мере сегодня. Не знаю, ставил я их когда-нибудь в передаче про панк или нет, но все же на волнах нашего радио в передаче про панк группа Glory Hunters с песней «Your Voice».

Ну, теперь о днях рождения, дорогие друзья. Я сегодня хочу поздравить одного человека с днем рождения из группы «Шоколадный торт». Все дело в том, что я как-то посвятил целую передачу про группу под названием «Пожалуйста, хватит». Это как раз детище одного и того же человека с этими же людьми. И мне очень зашло, потому что такой черный юмор и классная подача, и вообще изобретение очень прикольно. Поздравляю Никиту с днем рождения, юбилей, 30 лет, вся жизнь еще впереди. А дарю тебе я твой же торт, поэтому в передаче «Про панк» сегодня шоколадный торт с песней «Торт».

а теперь о самом важном. Дорогие друзья, мы лето с вами проводили, пришла осень, все перевернули календарь 3 сентября. Конечно же, Шафутинский стал, так сказать, настоящим российским героем. Ему присудили звание народного артиста, да и давно, наверное, может, пора было, да и не наше с вами дело. В принципе, самое главное – это не музыка сейчас, самое главное – это то, что грибы в лесу пошли. Вы знаете вообще что-нибудь о грибах? Так я вот знаю. Мне, значит, мой друган как-то пишет: слушай, грибы пошли, как бы, может быть, сходим, как мы обычно ходим. Я такой, ну, думаю, ну, ладно, наверное, надо посмотреть, сейчас дожди пройдут, после дождей обычно грибы растут хорошо. Но, как бы, ускорила мой поход, конечно же, моя супруга, и сказала: очень хочется грибочков с картошечкой жареной. Я думаю, ну, ладно, пойду. И вчера я пошел за грибами. Я взял просто пакет из ПВЗ, с ним пошел, и, короче говоря, за полчаса я набрал полный пакет опят. Так что, если кому-то интересно, если грибы в Истре, есть грибы, приезжайте, конечно же, я могу показать точку. Самое что интересное, что у меня эта точка даже на карте есть. Я прям туда каждый год и хожу. И вот поэтому я и выношу из леса кучу грибов. Ну, а если кому-то эта информация вообще не нужна, то, конечно же, я поставлю для них песню группы «Мутаген» под названием «Не надо».

а теперь уж точно время не резиновое, поэтому мне приходится с вами прощаться. Дорогие друзья, сейчас начнется бабье лето. Всем хорошенечко отдохнуть, да отдыхать, конечно же. Ну и, наверное, всем ученикам, тем, кто что-то познает, точит, так сказать, гранит науки. Конечно же, хороших оценок, хороших преподавателей, много свободного времени, чтобы никто не... Чтобы все было классно, чтобы вами восхищались родители, чтобы вами восхищались близкие и все, чтобы было хорошо. Те, кто пошли учиться куда-нибудь в высшее учебное заведение, найдите там хороших себе друзей, дружите и помните, что много друзей на самом деле не бывает. Ну, а под конец я хочу аудиторию нашего радио познакомить с одной группой, которая всем известна по одной всего лишь песне. Эта группа называется Smash Mouth, а их песня, которую вы все знаете, звучит вот так вот примерно. Сейчас я поставлю. Somebody once told me the world is gonna roll me. Но речь сегодня пойдет не о ней. Я хотел бы закончить сегодняшнюю передачу другой композицией. И их песня называется Why Can't We Be Friends? Итак, на волнах нашего радио Smash Mouth в конце этой передачи под названием Пропанк. Я с вами прощаюсь. Услышимся в следующую среду в 23.00. С вами был Сережа Метель из группировочки Смех. И помните, что время и место встречи изменить нельзя.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки

0: наше.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин провел переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны То Ламом. Президент России отметил, что темпы роста объемов взаимной торговли между странами с начала года удвоились. Сотрудничество России и Вьетнама идет по разным направлениям, в том числе по вопросам безопасности, культуры, образования и ряду других. У нас есть уже и проекты, которые проверены временем, есть и новые интересные начинания, сказал российский лидер. Президент США дал высокую оценку прошедшим переговорам с российским лидером. Дональд Трамп назвал их отличными. Он также заявил, что Владимир Путин хочет разрешения украинского конфликта и выразил надежду на то, что Владимир Зеленский захочет заключить сделку. При этом глава Белого дома допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. Тело 14-го альпиниста, погибшего при снежно-ледовом обвале в ущелье Безинге в Кабардино-Балкарии, обнаружили спасатели. Как уточнили в региональном управлении МЧС России, судьба трех человек остается неизвестной. На время спасательную операцию приостановили из-за схода снежных масс. Максимум хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования придется на первый день выборов. Об этом предупредил член общественной палаты по контролю за голосованием Олег Артамонов. По его словам, успешная атака в первый день голосования во время выборов депутатов Госдумы произведет максимальный информационный шум. При этом общественник заверил, что шанс повредить систему нулевой, и энтузиазм хакеров с каждым днем голосования будет снижаться. В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси. Минтранс сообщил об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми. Как говорится в документе, планируется не только увеличить число машин с детскими креслами, но и обучать водителей для перевозок семей с детьми. Кроме того, в ряде городов проведут эксперимент по предоставлению скидок членам многодетных семей на поездки в такси. 39 медведей отстрелили в Красноярском крае за сутки. Как сообщили в Минприроды региона, речь идет о хищниках, которые вышли к населенным пунктам, в том числе были обнаружены в пригороде Красноярска. По оценкам экспертов, в крае численность бурого медведя составляет до 30 тысяч особей, что превышает норму более чем в 3 раза. На некоторых территориях сохраняется опасность выхода медведей к населенным пунктам. Также жителям советуют воздержаться от походов в лес. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: Я не хочу разговаривать, просто проваливай.
1: Наше радио.
2: Если все

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: Так устать может только бездельник.